Но мораль сей басни, как говорится, такова. Для настоящей любви никакие реки, горы не преграда. А вот женская обида – это действительно страшная штука. И лучше до нее не доводить. Маэстро Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Далее Саманта Фокс и Владимир Высоцкий. А еще Crazy Frog и Эфер Дэвид.

Ну, во времена, когда после первого свидания люди уже проверяют кредитную историю друг друга, песня про чистую невинную любовь звучит, конечно, как фантастика. Innocent Love, Сандра на Retro-FM в 3 часа 43 минуты по московскому времени. Далее будут танцы под Hollywood Dance от Ace of Base.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

Но вот теперь окончательно прощаемся с выходными и говорим им goodbye и влетаем в понедельник на утреннем экспрессе от Retro FM, который стартует в новый день через несколько минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в российской столице. Всем доброго утра и легкого, приятного пробуждения.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: I was born to love you. Но мы-то с вами знаем, что родились не только для любви, но еще и для работы. А поскольку сегодня понедельник, давайте узнаем, как пережить этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 июня, понедельник на календаре. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата. Далее по порядку. Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики. Тельцы, сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры. Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими. Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ. Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое. Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной. Весы. Даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшат самочувствие. Скорпионы. Позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие без лишних оправданий и пользы. Стрельцы. Даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом. Козероги. Сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли. Водолеи. Обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу. И, наконец, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Чтобы быть богатым и счастливым, нужно, ну, как минимум, работать. Так что просыпаемся, друзья, и настраиваемся на новый день, который, я уверен, будет прекрасным. Демис Русес, Леонид Агутин и Стинг продолжат эфир ETR FM. Меня зовут Тимур Соколов. Привет и отличного начала дня.

0: Demis Roussos, We Pretend. Песня о том, что все мы любим притворяться, особенно по утрам в понедельник, когда смотрим на себя в зеркало и делаем вид, что выспались. Статус-кво продолжит эфир, но прежде давайте узнаем кое-что интересное про этот день.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 8 июня 2026 года. Понедельник. Юбилей. 75 лет сегодня отмечает британская рок-певица Бонни Тайлер. Слава к обладательнице неповторимого голоса пришла в конце 70-х. В ее творчестве гармонично уживаются разные направления. И кантри, и поп, и рок, и блюз. А критики часто сравнивают певицу с Родом Стюартом. В манере исполнения этих вокалистов имеются общие черты. Песню Бонни Тайлер мы всегда с большим удовольствием слушаем здесь, на Ретро-ФМ. В этот день, в 1869 году, американский изобретатель Айвз МакГаффни запатентовал первый в мире пылесос. Он был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку, соединенную ремнем с вентилятором, и толкать устройство по полу. В начале 20 века появились электрические пылесосы с пылесосборником. В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространяться массово. Сегодня этот агрегат есть практически в каждой семье. 8 июня в 1909 году был выпущен первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль получил репутацию надежной, выносливой машины, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких агрегата. А еще они неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Сегодня день социального работника в России. Ежегодный профессиональный праздник всех работников сферы социальной защиты населения. Праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем. Дата празднования выбрана не просто так. Именно 8 июня в 1701 году императором Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. В системе работает более 630 тысяч человек, и мы их всех поздравляем. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и обещанная группа «Статус Кво» с хитом, перед которым будет уместно крикнуть «Ротоподъем».
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: кафе. Это Крис Ри буквально прошептал нам историю о нас, о людях, которые ищут ответы, но находят лишь новые вопросы. И так происходит каждый понедельник. Абба и Юрий Антонов. Далее 4:42 в Москве. Утренний экспресс на Ретро-ФМ набирает обороты. Всем доброго и бодрого.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Got my mind set on you. Все мои мысли только о тебе, поет Джордж Харрисон. Ну, а наши мысли в эту минуту только о кофе и о том, как бы не опоздать на работу. Понедельник на календаре, 4:56 на часах. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: 5 часов в российской столице. Путешествие в новый день на Ретро FM продолжается. Всем доброго утра. Ретро,
1: Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: спешу обрадовать. Солнце уже встало, а это значит, пора просыпаться и начинать жить новый день. Какие рекомендации на этот день дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Если кто-то потерялся во времени, напомню, 8 июня, понедельник на календаре. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу, лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата. Далее по порядку. Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас, точнее, логики. Тельцы. Сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры. Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими. Раки. Вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ. Львы. Обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое. Девы. Не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной. Весы. Даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшит самочувствие. Скорпионы. Позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие без лишних оправданий и пользы. Стрельцы. Даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом. Козероги. Сегодня разговоры могут давать сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли. Водолеи. Обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу. Ну и, наконец, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Утро понедельника, как бы это иронично не звучало, но идеальное время для того, чтобы делиться позитивом, потому как после выходных, я уверен, у вас этого позитива накопилось очень много, друзья. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал RetroFM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, самое главное, самое приятное, самое интересное. Автор самого позитивного сообщения получит от RetroFM по традиции тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну что, послушали, как шумит клен над речной волной. Ну а теперь немного полезной информации.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 8 июня 2026 года. Понедельник. Сегодня в нашей стране отмечается День Республики Карелия. Он был установлен на официальном уровне в 1999 году. Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня в 1920 году была создана Карельская трудовая коммуна. Автономное областное объединение в составе РСФСР. Всех жителей республики, да и нас с вами, мы сегодня поздравляем с тем, что у нас есть Карелия с уникальной природой, фауной, архитектурой и богатым наследием. А еще сегодня жители Санкт-Петербурга, кстати, к ним могут присоединиться и другие россияне, отмечают День петербургских котов и кошек. У этого праздника есть свои традиции. Так, в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин. Напомню, что ежегодно 1 марта отмечается День кошек в России, а 8 августа – Всемирный день кошек. 8 июня в 1958 году сборная СССР по футболу провела свой первый матч в финальном турнире чемпионатов мира. Советские футболисты вышли на поле в шведском Гетеборге, чтобы сыграть с родоначальниками футбола – англичанами. Команда, которую тренировал Гавриил Качалин, сыграла тогда в ничью 2-2. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Вот сейчас и узнаем, how deep is your love к позитиву и к понедельникам. Первые сообщения, которые прилетели к нам в мессенджер Макс, под постом позитив, напомню, нужно их вставлять. Цитирую дословно. Доброе утро, Ретро-ФМ. Есть все-таки особая прелесть в раннем пробуждении летом. Солнышко начинает наполнять своим теплом новый день. Если ты его встречаешь с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, то так оно и будет. Всем правильных позитивных мыслей. Все послания прислала Мария из Москвы. Машенька, прекрасно. Далее, доброе время суток всем. Проснулись, улыбнулись, потянулись, встали. Счастье, ведь она как... Ведь оно, наверное, да? Счастье всем, ведь оно как мелочь в кошельке или как маленькие крошки в постели. Главное воспоминание, из-за чего такое счастье. Это Галина. Следующее послание. Позитив, Ретро-ФМ, погода супер. Утро, а уже 27 градусов. Но чем не юга. Выходные погода тоже стояла на высшем уровне. Настроение соответствующее. В общем, даю установку на отличное настроение. И пусть придет лето во все регионы России. Всем добра. Написал Алексей Митякин из Кемерово. Привет, Алексей. Привет, Кемерово. Привет, вся Россия. Жду от вас позитивных сообщений, друзья, в мессенджере Макс под постом «Позитив». За самое позитивное сообщение сегодня подарю тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Queen на Retro FM с песней I Want to Break Free. Целых два дня мы с вами были свободны от дела забот. Ну и все. Да, пришло время возвращаться в трудовую реальность. В понедельник на календаре просыпаемся, отправляемся в новый час новой рабочей недели.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Утро понедельника набирает обороты. Ну а мы делаем его легким и добрым.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Вулеву, вулеву, вулеву дансе. Если ваше утро в понедельник начинается с танцев под Рики Повери, значит и день будет прекрасным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Посмотрим, что по этому поводу думают звезды. 8 июня, понедельник. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться хватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата. Далее по порядку. Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас, точнее логики. Тельцы. Сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры. Близнецы. Действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими. Раки. Вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ. Львы. Обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое. Девы. Не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной. Весы. Даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшит самочувствие. Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы. Стрельцы, им даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом. Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли. Водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу. Ну и, наконец, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Доброе утро, добрый день и доброй ночи с Дальнего Востока. Всем отличного настроения, здоровья родным и близким, счастья в мелочах. Будь то улыбка любимого человека, объятия родного ребенка или теплые позитивные слова на Ретро-ФМ. Мелочи приятные. Евгений Хабаровск. Ну, какая же это мелочь, Евгений? Это ого-го! Знаете ли, какая мотивация к хорошей жизни. Следующее послание. Доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу поделиться своим позитивом. У нас с мужем сегодня выходной. Ура! Мы проснулись под любимую музыку Ретро-ФМ. Сейчас будем завтракать и желаем всем хорошего настроения и прекрасного дня. Улыбайтесь почаще, написала Ксюша из Севастополя. Ксюша из Севастополя. Выходной в понедельник. Да вы счастливые люди, Ксюш. Классно провести этот день. А еще одно послание. Доброе утро всем. Поздравляю всех с началом новой недели, а также хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, Днем социального работника. Спасибо, дорогие, за ваш нелегкий труд, за вашу заботу и любовь. Всем здоровья, счастья, любви и прекрасного настроения. Настроение. Подлесная Анна из города Москвы. Да, с праздником всех причастных, ну и легкого позитивного понедельника. Друзья, следующую порцию ваших позитивных посланий озвучу через 20 минут. Ну и подарю кому-нибудь за самое позитивное послание. Самый позитивный тостер от Ретро-ФМ. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои послания. Всем доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

0: «Мама Мия». Сегодня уже 8 июня. Как быстро бежит время. Давайте немножко остановимся, выдохнем, ну и вернемся в прошлое, дабы узнать, каким был этот день в истории, чем он знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 8 июня 2026 года. Понедельник, юбилей 75. Сегодня отмечает британская рок-певица Бонни Тайлер. Слава к обладательнице неповторимого голоса пришла в конце 70-х. В ее творчестве гармонично уживаются разные направления. И кантри, и поп, и рок, и блюз. Ее песни мы всегда с большим удовольствием слушаем здесь, на Ретро-ФМ. В этот день, в 1869 году, американский изобретатель Айвз МакГафни запатентовал первый в мире пылесос. Он был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку, соединенную ремнем с вентилятором, и толкать устройство по полу. В начале 20 века появились электрические пылесосы с пылесборником. В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространяться массово. Сегодня этот агрегат есть практически в каждой семье. 8 июня 1984 году в гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский герой, любимец детей по всему миру, утенок Дональд Дак. Напомню, официальный день рождения Дональда празднуется 9 июня. В этот день, в 1934 году, вышла короткометражка под названием «Маленькая мудрая курочка». Сегодня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов, чтобы напомнить нам о ключевой роли мирового океана в повседневной жизни. Ведь океаны – это легкие нашей планеты, обеспечивающие большую часть кислорода, необходимого для дыхания людей. Также они являются крупнейшим в мире источником белка. При этом примерно 3 миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников питания. А еще сегодня отмечается день радостного утреннего пробуждения. В понедельник. Международный день домохозяйки и домохозяина, день таинственных знаков и предсказаний, день лучших друзей, день клубничного чизкейка и день пончиков с желе.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Everybody. Каждый из вас, друзья, может получить тостер от Ретро FM, но получит только один. Кому достанется наш подарок, расскажу чуть позже. А пока ваше сообщение. С добрым утром, Ретро FM. Как же хорошо, что у нас в Невинномысске закончились дожди, пришло теплое и жаркое лето, написал Василий. Василий, я вас поздравляю. Добро пожаловать в нашу летнюю компанию. Следующее послание. Доброе утро. Море позитива. Улыбнуться отражению в зеркале и вперед покорять этот мир. Сегодня тот день, когда все получится, а если нет, всегда можно сделать вид, что так и было задумано, написала Мария. Классная стратегия, Марина. Мария, извините. Далее. Привет, Ретро FM. Делюсь позитивом. Провела выходные без соцсетей и счастлива, как ребенок. Только я. Книга «Природа, лето» и любимое радио Ретро FM. Это лучшее, что было со мной за последний месяц, написал нам Анна из Сергиева Посада. Анна, вот ваше сообщение абсолютно точно может называться самым позитивным и заслуживает нашего позитивного подарка. Поздравляю, тостер ваш. Практикуйте и дальше. Жизнь без соцсетей. Я, кстати, сегодня попробую сделать то же самое.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Каванка Вейт.
1: В этой жизни подождать может все, что угодно, кроме самой жизни. Так что наслаждайтесь и в компании Ретро-ФМ, и утреннего шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рит Субботин уже скоро скажут вам привет, друзья. Сделают утро понедельника максимально добрым и легким. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь. Всем пока и отличного дня.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: давайте новую неделю начнем в отличном настроении. Если не против, присоединяйтесь к первой смене на Ретро FM. Столица 7. Вернулся к любимому делу и Вадим Ривман после выходных. Доброе утро, Вадим, слушаем.
1: Доброе утро, о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Гражданский договор лидирует с результатом 51% после обработки 22% бюллетеней. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики. На втором месте альянс партии «Сильная Армения», во главе которой предприниматель Самвел Карапетян. Он набрал 23% голосов. А блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна 10%. Таким образом, на данный момент у оппозиции в сумме почти 40% голосов. В 6 префектурах Японии объявлены эвакуации из-за предупреждения о цунами. Эвакуация объявлена для 181 тысячи японцев. Предупреждение о цунами было объявлено после землетрясения на Филиппинах. Ранее сообщалось, что там было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,1. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом по итогам 2025 года. Показатели увеличились в 3 раза по сравнению с 2024 годом. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек. Это выше средних многолетних значений аж в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В документе отмечается, что вообще с 2021 года в России наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом. Это обусловлено увеличением обращений населения за медицинской помощью. Кроме того, расширяются объемы лабораторного обследования на грипп. Власти Севастополя заявили о смягчении ограничений на продажу топлива. Бензин марки АИ-92 снова можно приобрести на 3 АЗС, отметил губернатор города Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он написал, что ограничения на заправках продолжают действовать. Там отпускают топливо только с использованием QR-кодов. Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС топливо продавали только по талонам. По оценке властей, это в Севастополе логистические сложности могут продлиться около месяца. Ну и последнее. В соцсетях завирусился ИИ-ролик с пухососами, похожими на роботов-доставщиков. Эти устройства якобы убирают тополиный пух с улиц Москвы. Пользователи сразу же начали шутить об избалованности москвичей, ради которых даже сделали специальные устройства для уборки пуха. Некоторые пользователи поверили, что пухососы действительно существуют и используются для уборки столичных улиц. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Самой первой смены.
1: Доброе
0: утро.
1: Ну
0: чего, как выходные?
1: Нормально.
0: Вот силы есть?
1: Силы есть. Я была в шоке, что Вадим Рибман только что рассказал про пухососы.
0: Да, я их даже видел.
1: Я была уверена, что это правда вообще. Вот такой я человечек.
0: Ну да, сейчас иногда трудно отличить правду от вымысла. И, наверное, вот в том числе для этого мы иногда и вводим игру фейк-контроль, да. Но в ближайшие минуты ее не будет. Мы настраиваем вас на другое, на обратный отчет. Это самый быстрый из наших игр, поэтому сегодня понедельник будет начинаться стремительно, но по традиции с любимыми хитами. Кто у нас, кто у нас?
1: У нас Сиси Кетч.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: первой смене. Ну давайте посмотрим. 8 июня, понедельник. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
1: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
0: Тельцы. Сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
1: Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
0: Раки. Вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ.
1: Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
0: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
1: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшает самочувствие.
0: Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие без лишних оправданий и пользы.
1: Стрельцы, даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом.
0: Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
1: Водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу.
0: Рыбы, небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
1: Просыпайтесь, друзья, понедельник.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Ну что, доброго и таинственного утра всем-всем-всем, кто открыл глаза. Да, сейчас мы предлагаем поговорить на такую актуальную тему. Сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Ну, я даже не буду спрашивать, веришь ты или я знаю.
2: Я знаю, что веришь.
1: Да ладно, если что, как бы я тоже нет, да и да. Особенно, знаешь, когда дело касается там спорта, когда вот выходят там на футбол, там до начала матча, и ты уже сразу понимаешь, что-то не так. Или, наоборот, добрый знак, значит, сегодня будет удача. Сегодня вот чисто ради праздника перед такси, ты думаешь, сейчас зайду, вот какая песня заиграет. Вот того и ждать от сегодняшнего дня.
2: Так, а что заиграла?
1: Сажусь, и там скрипка играет инструментал. Я думаю, ну ты что, издеваешься, что ли?
2: Ну такое себе. Что-то страшненькое, да,
1: предстоит? Да, просто спокойный мужчина, спокойная музыка. И как бы не заморачивайся, так типа сказали. Вот, а вообще, на самом деле, есть много интерпретаций вот такого подхода к жизни и к знакам, кто верит, кто не верит. Многие говорят, что это чисто так бред и вот фантазия человеческого мозга. Есть даже топ нелепых предсказаний в свое время, которые вот, было. Например, ненужный телефон. Вот когда телефон изобрели в 1876-м, там один известный человек по фамилии Ортон отказался покупать на него патент. Сказал, да, игрушка, которая слишком сложная, вообще не пойдет, вообще ничего не
2: Конечно
1: надо.
2: Конечно же.
1: Ну или вот в середине прошлого века, вот шопинг на диване. Говорят, да, ну, чтобы хозяйки, женщины что-то покупали, не потрогали ткань, это все не зайдет. Да, ну и есть еще музыкальный крах. В 55-м году ведущий американский журнал Variety уверенно заявил, что рок-н-ролл полностью выдохнется и исчезнет.
2: Конечно
1: У него
2: же.
1: Нет будущего.
2: Как, так же, как про телевидение,
1: да,
2: и
1: я
2: радио,
1: хотел сказать, Москва
2: вот
1: слезам не верит, да, и будет ничего, кроме телевидения.
2: Кроме телевидения.
1: Ну, кто знает. Who knows. Да, а у тебя бывало так вот, что ну вот произошло, да, вот какой-то знак, и вот давай добрая история.
2: Ну,
1: вот
2: давай, добрая
1: хорошая.
2: История. Очень-очень была говно. У меня уже нет автомобиля, если что. Но случилась такая история, что я просто забыла дома ключи. Вот. Я уже сделала предоплату за автомобиль. Да вот просто забыла дома ключи. А мне нужно было какой-то кастинг. Я писала сестре, что типа, ой, надо пойти к тебе голову помыть. Пришла и, значит, подумала, слушай, у меня там сейчас друг работает в одном салоне. Может, тебе тоже нужно? Она говорит, ну, не знаю, позвони. Я просто набрала. Он говорит, слушай, приехала машина. Вот прям как твоя, но лучше. Вот прям, вот максимальная комплектация. И я такая сестре говорю, ну что, тебе надо? Она говорит, нет. Я говорю, слушай, а такой вопрос, а мы можем эту комплектацию взять и на меня переписать? И он такой, ну мы же документы оформили, ну сейчас, подожди, ну сейчас. Просто позвонил, сказал, все, мы все сделали.
1: Ну вот видите,
2: просто
1: иногда
2: я забыла ключи дома, и у меня просто, ну вот вообще все поменялось.
1: И иногда это может быть полезно. Так что если, знаете, у меня ж молоко убежало, это к добру, в том числе может быть. Так что обращайте внимание на такие вещи, а еще лучше, ну, вот на полном серьезе говорим, поделитесь своими историями. Случалось ли в вашей жизни, вот когда какие-то знаки или там, не знаю, предсказания, предзнаменования, вот что-то вам давали понять раньше времени, и вы совершали вот нужный поступок вовремя. Делитесь классными, захватывающими историями. Можно и веселыми историями просто на эту тему делиться в социальных сетях. Максимы есть, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте писать. Скоро обсудим.

0: Ретро-ФМ.
1: Ну что, будни вернулись. Вернулись и мы, Саша, Рита, первая смена в столице 7.19. А с чем вернулись?
2: А вернулись с одной, знаешь, такой утренней и одновременно летней новостью. А ну-ка. Не знала, но теперь расскажу всем. Помидоры защищают от загара лучше крема SPF 15. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Ну давай так.
2: Приятного аппетита.
1: Для вот нас, мужиков, да, неотесанных, 15 это мало, это не сильная защита.
2: Ну слушай,
1: да?
2: Но если учишь это из-за того, что ты ешь помидоры, извини, все нормально.
1: Короче, 15,
2: нет, не
1: да?
2: надо. Их просто надо есть. Обожаю помидорчики. Липкоин тот самый в помидорчиках накапливается в коже и повышает ее защиту от ультрафиолета на 25%. То есть SPF 15 25%. Через 2 недели регулярного употребления. Вы что регулярно употребляете? Я помидорки. 3 всего лишь спелых помидорчика в день дают эффект сравнивый с кремом SPF 15, но без химии. Без вот этой вот липкой штучки, когда ты намажешь и такой хочется смыть. А помидорку пусть сделал 3 штучки, и все.
1: Не послышалось, или помидоры дают биткоин какой-то?
2: Послышалось, но было бы неплохо, если честно. Липкоин.
1: А может он липкоин?
2: А может и липкоин? А тут же я знаю, я первый раз
1: услышала. Зависит от того, как работает, да? Хотя я бы больше порадовался за первое.
2: Я тоже.
1: Ну, ешь помидоры и богати на ровном месте.
2: Ой, как хорошо.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Я все нормально.
9: Что?
8: Эшка.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

круглосуточно. 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: 7.29 на часах. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Первая смена. Саша, Рита на местах. Вопрос, Рит. Ты давно с девчонкой, с подружками собиралась так, чтобы в компании посидеть?
1: День назад.
0: Хорошо. Ну, а вот как вообще, не знаю, разговор идет? Вот так же, как раньше, или что-то изменилось?
1: Ну-ка, я что-то не понимаю, что конкретно ты хочешь.
0: Да просто как бы тут мне птичка принесла, да что на земле вымирает женская дружба.
1: Нет, как ты что?
0: А еще конкретно расшифровали мне с птичьего. Личной жизнью с подругами не делится уже 60% девушек. К каким процентам ты относишь себя, Маргарита?
1: Мы вот эти 40, которые держимся, мы держим оборону.
0: 40 и надо держаться,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Ты про это. Хорошо. Но...
1: И про это тоже, Александр.
0: Идеальная картинка в соцсетях заставила женщин ощущать вот реальные проблемы, скажем так, стыдными. Из-за отсутствия эмоциональной поддержки начинают вот скрывать, отношения рушатся. При этом парням сохранять дружбу удается по-прежнему. Так что у мужиков почему-то без перемен. Мы ведем в соцсетях реже бываем.
1: Какая-то птица ваша, я бы ей не доверяла, если... Откуда она прилетела? Она, наверное, летела, ей голову как бы нагрела, да, потому что жара в Москве. Какую-то не ту информацию.
0: Сейчас я ей в Максе напишу, надеюсь, да, ответит, прочитает, обязательно сообщим. Половина восьмого, есть новости, и Вадим Ривман тоже есть с нами.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Минсельхоз выступает против регулирования цен административными мерами. Необходимо не зажать рынок, а донастроить его, об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Министр отметила, что ведомству практически не приходится сталкиваться именно с необоснованным завышением цен. Как правило, такие случаи имеют под собой логическое обоснование. По ее словам, потребитель хоть и должен получать доступное продовольствие, но при этом производитель тоже не должен работать в убыток. Глава Минсельхоза пояснила, что административно занижать цены – это не решение, поскольку это может помочь лишь на короткое время. Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается также, что сам машинист получил ранения, а пострадавших среди пассажиров не сообщается. Решается вопрос о доставке людей на автобусах с места происшествия. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму сейчас приостановлено. Более 90 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Отмечается, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 515. Уровень летального исхода при этом составляет 18%. По последним сведениям, за прошедшие сутки в стране подтверждено еще 27 случаев заражения Эболой. К настоящему моменту 283 человека госпитализированы или пребывают в изоляции. Мошенники активно используют сезонные темы для обмана россиян. Летом особенно высока вероятность попасть на удочку афериста. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Среди самых популярных – фейковая аренда дачи. В объявлении показаны привлекательные фото и низкая цена. После перевода брони, чтобы зарезервировать даты, пропадает и хозяин, и объявление. Риски возрастают и при покупке дачи. Продавец торопит с авансом, скрывая проблемы с документами, границами участка или долями других собственников. Кроме того, российских дачников часто обманывают магазины саженцев, семян, теплиц и садового инвентаря. За обещаниями редкого сорта, огромной скидки и доставки за несколько дней, покупатель получает пересорт, сухую ветку или вовсе ничего. Гаврилов рекомендует с осторожностью относиться к интернет-магазинам, которые принимают оплату переводом на карту физического лица, а также скрывают свои реквизиты. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73,47 рубля, евро 85,56. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 9:39, время поиграть.
1: Давай. Ну, давай так, чтобы так быстренько все было, чтобы все проснулись. А для этого у нас как раз существует игра «Обратный отсчет».
0: И выбора у нас другого нет. Там будет 3 раунда по 30 секунд, и будет на кону у нас классный подарок. Смарт-часы от Red Ripper.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54-11-00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: И сейчас игровое испытание ожидает Сергея. Доброе утро.
2: Доброе утро!
3: Ой, у вас прямо Сергей. Оно точно доброе.
1: Да-да-да. Ну что, Сергей, у нас есть такая ситуация. Три раунда, на каждый дается по 10 секунд. И если со всеми тремя справитесь, будут смарт-часы. Это главный приз. Если два раунда проходите успешно, то это фирменная футболка от Retro FM. Как настроены?
2: Вау. Ну, очень хорошо.
1: Ну, давайте, сохраните свою бодрость в игре, потому что очень хочется, чтобы начали мы сегодня с победы.
3: Ну что, если готовы, скажите, я готов.
2: Ну, давайте,
3: все.
2: Готов.
3: Тогда назовите три имени на букву А. Обратный отсчет пошел.
2: Анатолий, так. Андрей.
1: Так.
3: Ну?
2: Анатолий, Андрей.
3: И?
1: Али.
3: Кто со мной?
2: Александр.
1: Ну, хорошо. Ох, чуть-чуть было, да не... Чуть было сердце не остановилось.
3: Конечно же, я думаю, сидит тут напротив меня. Все же видно, как бы. Вот мальчик хороший. С короткое имя, а большое-то. Но вы в какой-то момент...
1: Хорошо. Так. Ну, ладно. Сейчас будут песни. Нужно продолжить известные фразы, выражения. Вот именно известных исполнителей, которых мы каждый день слышим на Retro FM. Вы готовы?
2: Готов. Давайте попробуем.
1: Ну, в таком случае поехали. Обратный отчет пошел. Валерия. Капелькаю света лягу на твою. Что?
2: Блин.
3: На твою что? Ну.
1: 3-2-1. Ну, там блин, капелька вот... света ложилась на ладонь.
2: Точно.
1: Ладно. Ну что, Сергей, вы с очень хорошим настроением зашли, и я уверен, никакой второй раунд обратного отсчета не сможет этот настрой сегодня сбить. Плюс ко всему, сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Пусть только добрые и вдохновляющие знаки сегодня появляются на вашем пути. Вы их обязательно заметите, примите нужные решения, и пусть вам повезет. Договорились?
2: Договорились. Спасибо
3: отлично.
2: Вам большое.
3: Давайте. Хорошего вам дня.
1: Да, будем ждать вас вновь в гостях на Retro FM. Ну а сейчас послушаем команду The Cardigans.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Мы вспоминаем истории, когда у кого что случалось. Делимся этим в социальных сетях. Алексей Казаков пишет. Доброе утро, Саша, Рита. Однажды ко мне, когда мне было 12 лет, я увидел, что по стене моей комнаты ползет паук. Мне говорили, паука увидишь, письмо придет. И письмо пришло. У Алексея все работает хорошо.
2: Так, Карин пишет. Доброе утро, любимый ведущий Александр, Маргарита. Мы с мужем верим в птичек. Как только сверху с них что-то на нас падает, вот прям сразу премия. Буквально на днях всю нашу машину обстреляли пернаты. Через неделю получили денежное вознаграждение. Карина из Москвы нам написала.
1: Хорошо. Можете своих пернатых на мою машину направить? Да пусть все так же
2: и
1: сработает.
2: И на мой дом. Да. Так, Ирина пишет. Всем наидобрейшего утречка. В знаки, да, конечно, верю. Вся жизнь в знаках. Сегодня проснулась на подоконнике и нашла лепесток от цветов. Ну вот как он залетел в открытое окно на 8-м этаже. Это очень хороший знак. Включаю любимое радио, а там Майкл Джексон играет. Ну все. Дело сделан и сложится благоприятно.
1: Радик пишет. Всем доброго утра, короткой недели и с наступающим праздником. Ну, во-первых, внимательный Радик напомнил всем, что 4 рабочих дня. Казалось бы, что после этого еще можно обсуждать. Но нет, давайте проявим уважение к Радику и на тему. Внимательно смотрю только на дорожные знаки, пишет он. Вот всякие Ванги, Нострадамусы не для меня. Их можно по-разному истолковывать. Вот, советую всем Владимира Вольфовича слушать. Ну да, да, знаем.
2: А
1: помним,
2: вот если
1: слышали.
2: Написано сплошная, то тут как бы лучше, да, никак по-другому не трактовать это. Угу. Вот Ольга написала, ну, конечно, например, он женат, он мне не подходит. Можно картишки бросить и посмотреть, что там ответ на вопрос. В общем, времечко прошло много, может, уже что-то другое на пике.
1: А может.
2: Ну, то есть уже как бы и не женат, возможно.
1: Конечно, надо проверить. 7:52 на часах. Ребят, мы только начали обсуждать тему. Пишите в социальных сетях, обязательно разберем ваши классные, интересные истории. Может, где-то даже будет какой-то полезный совет. Мы не знаем, как что-то трактовать, но благодаря вам разберемся. А так, впереди у нас еще особое мнение, впереди у нас супер хиты. Оставайтесь в компании с первой смены.

Он ударил по тепловозу пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате помощник машиниста погиб, сам машинист получил ранения, пассажиры не пострадали. После обработки 68% бюллетеней партия Никола Пашиняна на выборах в Армении набрала менее 50% необходимых для единоличного формирования правительства. Согласно данным ЦИК Армении, партия «Гражданский договор» премьер-министра страны продолжает лидировать на выборах. По ее результатам, ее результат составляет 49,44%. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, набирает 23%, ну а Альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочериана 10%. Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. Политик отметил, что первым шагом могли бы стать переговоры на уровне Евросоюза. Если этот формат не даст результата, то к процессу должны подключиться крупнейшие европейские государства. При этом президент Финляндии подчеркнул, что отношения между Европой и Россией уже не будут прежними. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва не получала пока от Хельсинки никаких обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией. Ну и последнее. В Узбекистане правоохранители задержали мужчину, который прятался от них в тандыре. Это традиционная печь-жаровня кувшинообразного вида для приготовления пищи. Известно, что мужчина в течение 2 лет уклонялся от выплаты алиментов. В результате задолженность достигла в переводе на рубли 440 тысяч. Представители бюро принудительного исполнения обнаружили должника в неожиданном месте внутри тандыра, где мужчина пытался скрыться от приставов. Суд признал гражданина виновным, назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: 9:09 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Первое, о чем хочется сказать, это то, что сегодня день таинственных знаков и предсказаний, и по этому поводу мы запустили голосование в соцсетях.
1: Так.
0: Да, но очень нам всем пригодится в игре «Особое мнение», которое остается буквально полчаса, но, может быть, чуть больше, и ваше мнение очень важно.
1: А второе, о чем ты хотел сказать? Не бойся о том, что у нас музыка здесь вся классная.
0: Я об этом ты сказал.
1: А, ну все, тогда начинаем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 8 июня, понедельник. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
2: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
1: Тельцы, сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
2: Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
1: Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ.
2: Львы, обратите внимание на реакцию, которая окажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
1: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
2: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшит самочувствие.
1: Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы.
2: Стрельцы, даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом.
1: Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
2: А водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу.
1: Рыбы, небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
2: Понедельник, ребята, давайте собрались и просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: 8.11. Быстро отвечай. Когда последний раз совершал покупку на маркетплейсе?
2: Сейчас.
1: Сколько минут назад, да?
2: Ну, давай так.
1: Сколько товаров в корзине? На какую сумму?
2: Ну, прям все рассказать? Я тебе честно говорю, заказала 20 минут назад. Там такая распродажная халат.
1: Так вот, есть выход.
2: Какая? Не знаю.
1: Фейковые, дофаминовые маркетплейсы. Да, сейчас очень популярны стали среди южнокорейцев. И, возможно, они станут популярны во всем мире, где можно понарошку шопиться.
2: Очень надо, очень.
1: Как это происходит? Пользователь заходит на сайт, ищет товары, ну, понятно, отзывы, пополняет корзину, все по классике. Как в реальных маркетплейсах все происходит, затем даже курьер якобы выезжает в сторону дома, но на самом деле только покупку никто не делает, и деньги не списываются. Но как бы визуально и по этапам все происходит так, как в жизни, да, но ты в безопасности. То есть у тебя, если 100 рублей на счету, ты и уйдешь оттуда соткой, но ты пополнишь корзину на 25, как будто уже порадуешься, уже даже курьер, может, помашет. Я везу к вам.
2: Откуда ты знаешь, сколько у меня денег до конца месяца?
1: Да ладно, смс-ки как-то отключи уведомления банка, тогда я и не буду знать.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: А между тем, сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Верите или нет? Бывало ли такое в вашей жизни или нет? Ну, если раскрывать тему подробнее, то вот есть лайфхаки для тех, кто все-таки верит в знаки и хочет их поставить себе на службу. Назначьте свой личный счастливый знак, советуют психологи. Ну, типа, выберите предмет или цвет, а может, животное, да, там, не знаю, желтая машина или там цифра 7. И договоритесь с собой. Вот каждый раз, когда я это увижу, Вселенная говорит, что я на правильном пути. Тогда мозг начинает сразу выхватывать это, и, скажем так, ты чуть больше оптимизмом заряжаешься. Или вот, ну, оракул из книжной полки. Это, наверное, каждый хотя бы раз в жизни делал.
1: Конечно же.
0: То есть, когда перед сложным выбором, ну, говорят, не судьбоносным, обязательно, ну, не вопрос жизни и смерти, а вот что-то такое, что не можешь решить сама, открываешь, ну, загадываешь, да, там, номер страницы, строку, и затем открываешь художественную литературу и читаешь. И дальше уже вот эта вот метафора, она как-то с проблемой соединяется, и ты получаешь ответ.
1: Ну, я так только гадаю вообще-то. Какие вопросики нет, а просто, а что он думает?
0: Ну да, да, да. Либо есть вообще такая техника позитивный фильтр, это вот если совсем только негативные знаки видишь, надо вот себе дать задачу такую. Сегодня я вижу три знака того, что день пройдет великолепно. И дальше вот, ну, фокус он сам меняется с негатива, типа там пробки или погода.
1: А давай сейчас
0: и выцепляет вот
1: дадим
0: это вот все.
1: Вот да. Так, я сегодня вижу три знака, которые покажут мне, что все будет хорошо. Все, я себе дала настрой.
0: Прекрасно.
1: А пока прочитаю сообщение
0: давай,
1: от оптимистки, которая очень меня повеселила. Привет с Дальнего Востока, у меня есть котик, его зовут Макс. Макрон. И я заметила, если Макрон закрывает сверху лапками уши, значит через 5-6 часов будет сильный ветер. Еще ни разу не ошибся. Прикольно?
0: Хорошо.
1: Ну, Макрон, никто не знал, что нет-нет, да ветер предсказывает.
0: Даниила, утро доброго всем. Если кто знает этого кота, то наверняка поймет, о чем я хотел сказать. И вот здесь какой-то загадочный кот. Ты знаешь такого?
1: Не знаю.
0: Вот,
1: я теперь
0: видите,
1: знаю кота
0: не
1: Макрона.
0: Не все знают, да-да-да. После Макрона как будто уже другой кот не победит.
1: Так, далее, значит...
0: Евгений, перселедка с молоком, хороший знак.
1: Хороший знак.
0: Евгений, держаться-то.
1: Владимир
0: случается с самыми смелыми из нас.
1: Недавно надо было съесть в один магазин. На остановке прождал автобус минут 30. Уже понимал, что ну какой-то знак вернуться, но нет, хотел все проверить, существование этих знаков. Простоял на остановке еще 30 минут. Все, короче, удалось уехать. Ну и какое было мое удивление? Я приезжаю, а магазин закрыт на ремонт. Вот как после этого не верить в знаки, понимаешь?
0: Галина пишет. Друзья, привет, у меня есть свой личный финансовый прогноз. Он пока ни разу не подводил. Если вдруг зачесалась правая рука, жду денег. Опа. Серьезно, без шуток, ни разу не подводила. А вот если левая, то наоборот, берегись разных всяких расходов незапланированных.
1: Так, Василий нам пишет, я как-то своей девушке купил набор чая на лечебных травах на ее день рождения. Наступил ее день рождения, и она заболела. Поэтому чай с лечебными травами стал для нее неожиданностью.
0: На следующий день рождения подарю нож. Не забудьте аккуратнее с подарком. Я слышал, кстати, ножи вообще нельзя дарить. Ну, то есть только сам себе чай покупал.
1: Там, по-моему, надо что-то рубль отдавать.
0: Может быть, да, есть защитные талисманы, но типа, да и про часы так говорят, ну не знаю.
1: Защитный...
0: Мне часы дарили, все
1: прям
0: нормально было.
1: Прям даешь нож, а ты смотри на этот рубль, ничего не случится.
0: Да, девочка, не дрожи. Ладно, ждем ваших новых сообщений в социальных сетях, обязательно разберем, у кого что случалось, кто какие таинственные знаки видел, и самое главное, как их расшифровывал. Вот это нам может всем пригодиться.
2: Между тем, на РФМ. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей.
4: Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
10: Да все без... нормально.
11: Что?
10: А что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: тобой уже полтора часа, отработали на этой короткой неделе. Ощущаешь это?
1: Ну, так себе, как будто бы, да, по настроению.
0: Напоминаем, да, что 11 июня будет финальный рабочий день, ну, по классике, кто работает, да, а 12 июня, конечно же, выходной, поэтому, если надо за дела браться, вот прям с сегодняшнего дня вступайте, включайтесь, и пусть у вас еще потом четверг будет полуотдыхающий.
1: Так, у меня к тебе вопрос. Ты же в детстве тоже любил построить какие-нибудь такие шалашки, домики?
0: Конечно, во дворе вообще строили постоянно,
1: а
0: да.
1: Из подушечек и спрятаться там под столом делал такое все?
0: Не, под столом, да, но подушки не особо, если честно, не использовали.
2: А с чего ты делал?
0: Просто шалаши? Среди подушек там спать, когда их 8. Это было прикольно, если они имелись в наличии. Но детство шалаши во дворе.
1: Детства у тебя не было. А вот у меня и жителей Лас-Вегаса было. И что, значит, придумали жители Лас-Вегаса? Они построили самый большой в мире шалаш из простыней. Господи, мне прям хочется там оказаться сейчас. Ну, мне кажется, все мечтали сделать такую штуку. В общем, площадь объекта составила 1320 квадратных метров. Вот, ну и там параметры оказались настолько внушительные, что судьи внесли достижение в Книгу рекордов Гиннесса.
0: А сколько людей там было? Пишут, нет, сколько строило?
1: Нет, 1300 квадратов-то. Строила, ну, я думаю, что большое количество людей там может и помещаться, и строила. А может, кто-нибудь один, знаешь, который такой: наконец-таки моя мечта сбылась, я туда никого не возьму.
0: В том-то дело, а теперь можно сдавать тем, кто мечтал это сделать в детстве, но не сделал, сдавать в аренду.
1: А, вот оно, вот.
0: Можешь предложить поменяться своей квартирой, аренда на аренду.
1: В детстве было понятно, кто уже станет немножечко предпринимателем.
0: Восемь тридцать. Хочется разобраться с новостями. Вадим Ривман для этого с нами.
3: Давайте сделаем это вместе. Доброе утро. Итак, введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко. Общественник отметил, что мера должна распространиться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. По словам Рыбальченко, 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих еще меньше. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправдано. Дрон ВСУ ударил по поезду Москва-Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы. Людей из трех поездов доставляют сейчас автобусами в Симферополь. В Крыму остановлено движение всех пассажирских поездов. Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе и других городах прогремели взрывы. Также поступают сообщения об атаке на иракский Багдад. Армия обороны Израиля заявила, что ВВС наносит удары по военным целям на территории Ирана в ответ на вчерашнюю атаку Тегерана. В 6 префектурах Японии объявлены эвакуации из-за предупреждения о цунами. Эвакуация объявлена для 181 тысячи японцев. Предупреждение о цунами появилось после землетрясения на Филиппинах. Ранее отмечалось, что там было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,1. В Госдуме предложили установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей. Не более 15% от преподавательской нагрузки. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Парламентарии отметили, что необходимо освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков. Автозапчасти и смартфоны вошли в топ самых подделываемых товаров. Чаще всего мошенники копируют автозапчасти, одежду и спортивную обувь, которые пользуются высоким спросом. В список популярных подделок также вошли косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, а также электроника, смартфоны и ноутбуки. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: 8.38, точное московское. Ну что, Маргарита, сыграем в особое мнение?
1: Конечно, сыграем. А зачем же мы тогда иначе делали голосование в нашем телеграм-канале?
0: Да, и мы его уже остановили. Все, все голоса учтены, проценты подсчитаны, они перед нашими глазами. И вам нужно будет угадать самый популярный из них буквально через 5 минут. Если вам это удастся, то получите умную колонку в подарок.
1: 23-24-88.

0: особое мнение. Накануне мы запустили опрос, верите ли вы в знаки и предсказания, то, что они могут влиять на ваше будущее. Голосование состоялось, люди оставили свое мнение, и сейчас угадать правду нужно будет Юрию из Казани. Здравствуйте, Юрий.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе, а вы верите в знаки, скажите?
1: Да.
0: Бывает?
2: Задумался.
0: Так? Да, не, ну начали вспоминать, наверное. Да, то есть все-таки случалось. А это больше в положительную сторону или, знаете, наоборот, плохая примета? Вот, да.
1: Я больше верю в хорошие приметы для удачи.
0: Я вот тоже последний раз, знаете, кошка перешла, такая, что, да, ей же здоровье тебе. Вот,
2: беги. А ты такой, говорят,
0: да, в том-то и дело. И вот не повезет ей больше, чем там, кто перешла. Я говорю, береги себе.
2: А сестра, береги себе. А не везло, кошечка
0: так
2: прошла,
0: в том-то и дело. У меня вот эти вот еще, у кошечки боли, у собачки боли, а у там, не знаю, Павлика не боли. А что у кого-то боли? А может, чтобы ни у кого не болело? Там спросил кто-то в детстве. Ну, правда, пусть всех все нормально будет, да? Ладно, Юрий, ну давайте разберемся, чего у нас тут. Верите ли вы, что знаки и предсказания могут влиять на ваше будущее? У нас было 4 варианта ответа. Да, конечно. Второй вариант. Это все ерунда. Третий вариант. Верю, ну, только в хороший. Я так понимаю, то, что вот совпало с вашей версией. И четвертое. Это моя работа. Итак, самый популярный ответ. Ну, мы не будем заставлять как бы сильно прям думать и страдать над этим ответом.
1: Я думаю, это первый вариант, самый популярный, скорее всего.
0: Вы думаете, что да, конечно, то есть люди верят, да, и там не делают выбор, хорошее или плохое, и думаете, что вариант «это моя работа» не победил. Мало пока у нас тарологов, астрологов и всех остальных предсказателей, да?
1: Да, скорее всего.
0: Ну, хорошо.
2: Ну, хорошо, давайте пойдем от минимума. «Это моя работа», сказал 1%, который нас сейчас слушает. И такой, ну, конечно, это же типичный скорпион позвонил. Ну, или еще кто-то. Далее у нас было 22%, которые сказали, да это все ерунда, господи. Ну, и боролись, да, конечно, и верю в хорошее. Вариант, который вы выбрали, и ваш вариант. 28% сказали... Да, конечно. А 48% на самом-то деле ответили, как вы. Верю, хорошее.
0: И, наверное, это самый правильный с точки зрения психологии подход. Эх, Юрий, ну вот, вы же сами разгадали правильный ответ. Тут просто в своей жизни заняли ту же позицию, как и большинство наших голосующих. Но это значит, что мы с вами не наговорились. Это значит, что вам надо еще выбрать какой-то хороший день и дозвониться в первую смену на Retro FM для того, чтобы у нас состоялся еще один, наверное, более важный разговор, который обязательно принесет вам какой-то крутой приз. Договорились на этом?
1: Да, хорошо.
0: Давайте,
1: спасибо.
0: Будем ждать. Да, Казани, большущий привет и удачи вам. Замечайте хорошие знаки сегодня.

0: А вот такие нам именно и нужны. Тутанхамоны. Умные, сообразительные, мудрые, находчивые, понимающие, умеющие зрить в корень. Это я про нашу будущую игру «Что, где, когда», в которой нам нужен серьезный капитан.
1: Да, друзья, ну и не только серьезный капитан нам нужен. Мы сегодня также в день таинственных знаков.
0: Еще и легкомысленный лейтенант.
1: Это 100% младший лейтенант.
0: Ну, в личных целях.
1: Да, а в день таинственных знаков и предсказаний нам нужны все вы. С вашими мнениями обязательно пишите их. Верите ли вы в знаки, предсказания, какие-нибудь прикольчики, может, случалось. Это мы тоже обязательно все скоро прочитаем.
0: Да, ну и о главных спортивных событиях обещаю рассказать уже буквально минут через 20 на Retro FM. Не пропустите!
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
4: Чувствуешь этот ритм?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
3: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
3: Подробности по телефону +1 8 20.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатов 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Давайте, понедельник классно начался, если кто только проснулся. Впереди, впереди еще будет ярче. В начале часа, в первой смене, как всегда, новости от Вадима Ривмана.
1: Да, всем привет, доброе утро. Итак, Минтранс предложил новые правила оплаты парковок. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Сейчас способы оплаты парковки, напомню, различаются в зависимости от региона. При этом субъекты России самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы. И вот Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам. Способом оплаты. Помимо прочего, инициатива предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение. Россиянам предрекли снижение цен на вторичные квартиры. Они будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможно только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%. Но это, вероятнее, уже произойдет в первой половине следующего года. Более 20 школ и детских садов в Дагестане восстановили после паводков. Всего стихия затронула 130 объектов образования. Еще 7 зданий признали разрушенными. Вместо них собираются построить новые, быстро возводимые школы и детские сады, чтобы начать учебный год без задержек. Задача властей не просто провести закупки, а обеспечить строительство и оснащение объектов образования всем необходимым. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В России началась 4-дневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня России она будет длиться с 8 по 11 июня. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 11 июня сократится на 1 час. Ну и напоследок об удивительном случае, который произошел в британском Честере. Местный житель неожиданно получил по почте журнал для молодых родителей, который заказал еще в 2007 году. Получателем оказался писатель Пол Эдвардс, который специализируется на фантастике. И вот как раз с ним произошел поистине фантастический случай. Спустя почти 20 лет до него все-таки дошел журнал. Внутри были рекомендации для молодых родителей, но если тогда это было актуально для семьи, дочери было 1.5 года, жена была беременна сыном, то сейчас дети Эдвардса уже взрослые люди, им 18 и 20 лет. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.
2: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
0: 4 минут 10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С вами Саша и, судя по всему, омолаживающаяся Рита. Но вы когда-нибудь вели прямой эфир с человеком с салфеткой на лице?
3: Это не салфетка.
0: В нашем мужском мире это выглядит так. Ну, расскажи, как это у вас на профессиональном.
3: Это увлажняющая маска. Такая красивая, такая хорошая. Знаете, как утром в понедельник она хорошо улыбалка.
0: Да, но смотрится жутковато. Все остальное смотрится хорошо. Джой начнет этот час. Night of the Nights на Ретро FM.
2: Первая смена. На Ретро FM.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну, давайте посмотрим, что там в понедельник нас ожидает. Тем более, сегодня день знаков и предсказаний. Итак, 8 июня. Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
2: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
1: Тельцы. Сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
2: Близнецы. Действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
1: Раки. Вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ.
2: Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
1: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
2: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшит самочувствие.
1: Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы.
2: Стрельцы, даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом.
1: Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
2: Водолеи, обратите внимание на ресурс, который давно у вас под рукой, но используйте не в пользу силы.
1: Далее, рыбы. Небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
2: А вот о спортивных плодах и достижениях сейчас вам расскажет Саша, буквально через несколько минут.
1: Спортивные плоды на Ретро-ФМ.
0: Гороскоп. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра! Ну, давайте, конечно же, начнем с главной теннисной новости этих выходных. Если вдруг кто-то пропустил, напомню, накануне российская теннисистка Мира Андреева выиграла турнир Большого Шлема в Париже. Да, Мира стала 8-й россиянкой, сыгравшей в финале турнир Большого Шлема, и 4-й, кому удалось взять титул, и это первый титул Большого Шлема в женском одиночном разряде с 2014 года для нашей страны. В прошлый раз победу одержала Мария Шарапова, ну, отдельно мечтой, это первая большая победа такая для нашей Миры. И после того, как женская ассоциация на сайте опубликовала обновленную версию рейтинга, Мира Андреева улучшила свое место в рейтинге. Теперь она на 6-м. О других наших девчонках: на 16-й позиции Диана Шнайдер, 17-я Екатерина Александрова, Анна Калинская 20-я. У мужчин Александр Зверев стал чемпионом Ролан-Гаррос, кстати, тоже выиграв первый турнир Большого Шлема в карьере. Ну а что касается рейтинга, то Данил Медведев сохранил позицию в рейтинге ATP. Он на 8-м, Рублев на 13-м месте, Хачанов 15-й. Теперь про футбол, где межсезонье идет, но тем не менее жизнь тоже кипит. Флорентино Перес выиграла президентские выборы в Реале, получив 65% голосов. Ну что, теперь Перес останется в клубе до 2030-го, и, видимо, кардинальных перемен при Пересе в Реале ждать не стоит. Далее. Говорят, Галатасарай начал переговоры со Спартаком по Жетсону. 25 миллионов евро. Такая цена озвучивалась, но пока это не подтверждают официальные стороны. Видимо, идут кулуарные переговоры. Да, ну и похожие мечты Алексея Батракова не суждено сбыться. ПСЖ отказался от планов подписать полузащитника сборной России. К слову, Международный центр спортивных исследований назвал именно Батракова самым дорогим футболистом РПЛ. 30-32 миллиона евро сейчас дают за наше юное дарование. Ну что ж, если не ПСЖ, может быть, будет еще более какой-то интересный и выгодный вариант нашим футболистам, нашим спортсменам. Мы желаем только удачи, яркого продолжения карьеры, и пусть это межсезонье всем пойдет на пользу. Ну а ближайшие 3 минуты нам точно пойдут на пользу, потому что у нас супергруппа Boney M.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Не, ну другое дело. Другой разговор. Не зря физкультуру прогуливала Маргарита.
1: Конечно же.
0: Процедуры прошли.
1: Если что, это
0: не только
1: сейчас...
0: приятно, но и полезно.
1: Это я сейчас масочку делала, да, поэтому... Да, да. А то мало ли какие процедуры прошли.
0: А я
1: прошли.
0: Просто своей, да, психологической травмы неожиданно делюсь, да.
1: Короче, рассказываю.
0: Кого только не увидишь с утра пораньше напротив себя. Пожалуйста, да. Рассказывай.
1: Я рассказываю про спорт, как всегда, немножко ух такой. В общем, немка пробежала 367 марафонов. Знаешь, за сколько? За 367 дней.
0: Каждый день.
1: И не планирует останавливаться.
0: Да, я не мыла посуду, но каждый день я пробегала марафон.
1: 42 километра. Вот, она бежит в сторону Берлина. На Берлин, так сказать. Не планирует останавливаться, пока не достигнет столицы Германии. Вот, скорее всего, 8 октября к вам придет немка.
0: А мне вопрос такой, да, откуда она бежит? Если она немка, и она бежит на Берлин. Это какая... Интересно, конечно, звучит.
1: Ну, наверное, она из какого-то другого места в Германии тоже бежит. Непонятно.
0: Представь, сколько километров. 42 километра. Там даже если умножить на 100, то там уже больше в Германии как-то получается.
1: Ну, может, она бежит, но неровно. Она забегает там в магазин.
0: Вполне возможно.
1: Еще что-то поделать.
0: Или вокруг маркетплейса свое все бегает, бегает и не решается
1: взять, не
0: забрать.
1: Взять, не взять, взять, не взять, взять.
0: Да, подойдет, не подойдет.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Ленте» играйте в приложение «В Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
7: Общий срок акции с 1 июня 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Берег включает «хочу».
16: Хочу утреннюю чашку клубники.
15: Хочу съесть сэндвич на балконе.
17: Хочу чипсиков.
18: Но полезных.
19: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Редактор

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день знаков и предсказаний. Мы выясняем, насколько они влияют на нашу жизнь, кто верит, кто не верит. И сообщения читаем ваши из социальных сетей, как у кого было. Доброе утро, привет от Андрея из дождливого Североморска. По поводу знаков, как запрограммируешь, так и сработает. Всем высоковибрационного дня.
2: Так, Галина нам пишет, долгое время не обращала внимания на внутренний протест. Собиралась куда-то идти или что-то делать, а внутри звучало, ну не надо, игнорировала. И в итоге сталкивалась с неприятностями. Теперь, как только чувствую этот бунт, сразу останавливаюсь. Это помогло избежать множества ошибок, и я все больше доверяю своему чутью.
1: А вот это правильно, потому что да, такое часто, мне кажется, вот внутреннее ощущение возникает, не надо, не делай этого, прислушивайтесь.
2: Дмитрий написал, а я не верю в знаки, за что постоянно огребают ГИБДД.
1: Хорошо, но знаете, в эти знаки я бы посоветовал верить абсолютно всем и каждому.
2: Наталья говорит, всем наидобрейшего утречка. Меня вот в последнее время преследуют цифры 4 и 6. И они могут быть в разных сочетаниях. Вот других не замечаю. А стоит нечаянно глянуть куда-то, эти цифры. Слушайте, это прикольно, у меня была такая история. Вот, посмотрите, что они значат. Там по всяческим разным там, нумерологиям и так далее. Может, действительно что-то совпадет.
1: Мария пишет, добрейшего утречка, самый верный примет, это думать о хорошем. И тогда все притянется к тебе. Ребята, попробуйте, работает. Так, Екатерина вспоминает матрицу.
2: Да, другая Екатерина написала, сегодня добрейшего утречка. В далеком 90-м нам с соседкой, моя лучшая подруга, предсказали далекую поездку на самолете за рубеж. В общем, сильно мы удивились, когда... Еще разочек. Сильно удивились, как это мы только вдвоем, без моей лучшей подруги, какой за рубеж и вообще. То есть там, получается, три подружки дружили. В общем, не поверили и вспомнили об этом только, когда вместе оказались на Кипре вдвоем на отдыхе. В общем, начали дружить и стали как сестры. Вот какая история.
1: Да, не так складывается. Но мы еще не все истории разобрали. Обязательно поделитесь свои. Может, в Максе, можно в группе «Первая смена», ВКонтакте. Найдем, обязательно обсудим и еще дадим пару советов, а как же эти знаки и таинственные предсказания поставить себе на службу. Об этом позже расскажем. Половина десятого, новости. Вадим Ривман, послушаем.
3: Расскажу о них. Привет, доброе утро. Итак, в Армении подводят итоги парламентских выборов. В ЦИК республики сообщают, обработаны все бюллетени. По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашинян набирает чуть менее 50% голосов, необходимых для единоличного формирования правительства. Блок бизнесмена Самвела Карпетяна «Сильная Армения» получает свыше 23%. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» почти 10% голосов. Петров пост, один из четырех многодневных постов православной церкви. Начинается у православных, он завершится праздником святых апостолов Петра и Павла 12 июля. Продолжительность поста напрямую зависит от даты Пасхи. Этот пост не такой строгий, как Великий и Успенский, и верующие могут есть рыбу и морепродукты, кроме среды и пятницы. По традиции из рациона исключается только мясная и молочная пища. Во время поста следует чаще ходить в храмы, присутствовать на литургии. Также церковь призывает верующих исповедаться. Почти 200 тысяч человек, которые живут в определенных префектурах Японии, должны эвакуироваться из-за сильного землетрясения на Филиппинах. Сейчас в стране объявили угрозу цунами. Рекомендации получили жители от 6 до 10 префектур, среди них Окинава, Кюсю, Сикоку, часть острова Хонсю. Температура воздуха в Москве и Подмосковье на этой неделе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. В первой половине недели воздух будет прогреваться до 24-30 градусов. С 8 по 10 июня в Москве объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Это значит, что зной достигнет такой интенсивности, что его можно расценивать как стихийное бедствие. К концу недели мегаполис раскалится до плюс 32, жарко будет и по ночам, с заходом солнца температура опустится всего до плюс 20 градусов. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в будущем году, а об этом он рассказал в интервью ТАСС. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Комплект неполный. Саша, Рита и...
2: Капитан. Нам нужен капитан. И даже не Джек Воробей. Кто-нибудь вот просто, знаете, такой умный, интересный и, главное, честный. Потому что такого коллегу мы хотим себе в игру «Что, где, когда».
1: Да, но если ваша фамилия Воробьев, мы ничего против не имеем.
2: Вообще нет, пожалуйста.
1: Все равно приглашаем и очень даже советуем. Потому что сегодня будет большая сумма у нас на кону. Звоните 8495-23-24-88-3. Да, и пусть вам сегодня улыбнется удача.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, продолжаются летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Точное московское время 9:45.
2: Ну что, давай поприветствуем капитана.
1: Да, Антон из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Антон, доброе утро. Что вас к нам привело? Скажите.
3: Удача, наверное. Вы просто упомянули, что если вдруг у вас фамилия Воробьев, я думаю, я позвоню.
2: А вы фамилия Воробьев?
3: Ну да.
1: А как в знаки не верить? Ну вот Рита типа на ходу пошутила, я типа дошутил, а поддозвонился серьезный человек Воробьев. Ну ладно, это знак.
3: Я как-то подумал, что вряд ли даже получится. Думаю, попробую просто.
2: Слушайте, круто.
1: Как бы, ну судьба уже, да, сделала эту ситуацию интересной. Давайте посмотрим, что будет дальше. Только договоримся, что играем честно. Никакого интернета, умных колонок, подсказок со стороны. Если даже с вами рядом есть люди, вот в этой игре подсказок нельзя никаких со стороны получать. Да, только мы втроем послушаем вопрос и попытаемся рассуждением прийти к варианту ответа. Только помните, вы как капитан должны потом выбрать одну из версий, чтобы получить деньги. 13 тысяч рублей сегодня на кону. Между прочим, серьезная игра.
2: Сумма.
1: Готовы?
3: Да.
1: Ну тогда давайте перейдем к вопросу.
4: В 1837 году в одной из типографий Нью-Йорка вошел мужчина и попросил дать ему возможность изучить ящички, в которых хранились типографские литеры. Пересчитав, сколько ящичков отведено каждой из букв, он, поблагодарив, удалился. Внимание, вопрос. Для чего это нужно было ему и его партнеру?
1: Так.
2: Ну, какой-то бизнес, наверное.
1: 1837, да. Я сразу вспомнил про Пушкина, но Нью-Йорк здесь ни при чем, поэтому вряд ли.
3: Да, я тоже первым делом про Пушкина.
1: Дата только об этом, да, мне почему-то говорит. Ладно, типографские литеры, буквы. Вот он там пересчитывал, смотрел, да, сколько ты... Чего-то больше, чего-то меньше. Ему надо было, может, статистику какую-то, да, подвести. И сделать вывод на основе этого.
3: Да, вот так, честно говоря, я не понимаю, к чему это вообще можно...
2: И он и его партнер еще.
1: Да, вот значит партнер, муж-жена, я не знаю, буквы почитывают, как
2: это
1: ребенка назвать.
2: Либо
1: на какой-то.
2: Условно бизнес-литературные журналы.
3: Ну, да, как головой какой-то партнер.
1: Да, ну либо вот какие буквы,
3: ну,
1: да?
3: Может, они печатали, да, деньги, фотографии, да, журналы.
1: Или, может быть, не знаю, печатная машинка, да? Вот, например, буквы там набирать. Ну, типа там кверти,
3: если,
1: разрабатывали,
3: например,
1: да?
3: Ну, вспомнить бы какие-нибудь это марки, где фамилии были две.
1: Может быть, может быть. Либо просто правильно буквы на печатной машинке разместить. Только там две версии было, кроме QWERTY еще что-то. Ладно, время вышло, уже не можем обсуждать. Антон, вам нужно будет выбрать, сформулировать версию. Итак, в 1837 году в одну из типографий Нью-Йорка вошел мужчина и попросил дать ему возможность изучить ящички, в которых хранились типографские литеры. Пересчитав, сколько ящичков отведено каждой из букв, он, поблагодарив, удалился. Внимание, вопрос, для чего это нужно было ему и его партнеру? Антон?
3: Ну, допустим, не знаю. Ну, для того, чтобы, пускай, не знаю, печатать. Ну, пусть деньги. У меня нет версии.
1: Да, ну, печать денег. Ладно, мы зафиксировали все равно эту версию в уме. И давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание! Правильный ответ. Посчитав, сколько ящичков в типографии отведено каждой из букв, этот человек выяснил частоту их употребления. Чем чаще употребляется буква, тем проще должно быть ее обозначение в новой азбуке. В типографии побывал Альфред Вейл, партнер Сэмюэля Морзе. Так создавалась азбука Морзе.
1: Азбука Морзе.
2: Ого!
1: Вон оно как, непечатная машинка, да-да-да. Ну что ж, интересно,
2: конечно.
1: Интересно, да-да-да.
2: Никто просто как будто бы не говорил, что у Морзе есть какой-то партнер. Это очень сложно.
3: Ну да, такая.
1: Таинственный партнер. Да, я тоже не знал насчет того, что он не один там это все разрабатывал. Ну ладно. Антон, тем не менее, то, что вы дозвонились с такой фамилией после всех событий, мне кажется, это добрый знак.
2: 100% сегодня?
1: Что-то хорошее значит.
3: Здорово, в любом случае здорово.
1: Да, Вселенная нас слышит.
2: Да, вот. И что-то сегодня у вас такое случится, ну 100% классное.
1: Да, да, да.
2: Вы нам потом напишите.
1: Всем Воробьевым удачи сегодня от команды Retro FM. Сегодня ваш день наверняка.
2: Да, ну а я напомню, что не только Воробьевы, но и все остальные смогут посмотреть телеверсию летних игр в ближайшие выходные.
4: Игры разума. в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Дон Райт. А я бы так выразился, если чуть перефразировать песню No Mercy, потому что очень хочется почитать ваши истории, ваши сообщения на тему знаки, предзнаменований, предсказаний, насколько они влияют на нашу жизнь, насколько вы вообще во все это верите, и как, может быть, это можно подчинить себе вот в такую добрую, хорошую, счастливую сторону.
1: Тогда please write, пожалуйста, очень хотелось бы, если
0: очень
1: честно.
0: Please write.
1: У нас тут и всяческие соцсети есть, вот, в них можно писать, мы все прочитаем, зачитаем, и, конечно, еще поиграем, у нас осталась игра Нейрокит.
0: И беспроводные наушники.
1: Так что еще скоро будем петь. Господи, как у нас все вот прям вот так вот здорово. И еще и песни офигенные.
0: Да как всегда.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Можно пользоваться справочным материалом с формулами и таблицами. Чтобы получить минимальную оценку 3, нужно дать 7 правильных ответов. Пятерка начинается с 17 баллов. Профильный уровень необходим уже для поступления в ряд вузов. Он сложнее, идет дольше, почти 4 часа. Необходимо решить 19 заданий и набрать минимум 27 баллов. НАТО объявило о начале масштабных военных учений у границ России. Они начнутся сегодня на территории нескольких стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАТО. В тексте говорится, что учения пройдут до 19 июня в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. Эти страны станут основными площадками. Всего в учениях примут участие 18 стран. Основной целью является отработка коллективной военной подготовки. Специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают активность коронавируса. Никаких признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, не выявлено. Об этом рассказала глава службы Анна Попова. Она добавила, что сейчас коронавирус по-прежнему присутствует в популяции, но из-за того, что вирус больше не вызывает тяжелого течения болезни, регистрация таких случаев не наблюдается. За первую неделю июня в России зафиксирован уверенный рост продаж новых легковых автомобилей. Реализовано почти 30 тысяч машин. Это на 5,5% больше по сравнению с предыдущей неделей и на четверть выше показателей аналогичной недели прошлого года. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. При сохранении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские, и есть все шансы побить сезонный рекорд апреля. Ну и последние ученые из США представили новую модель робота. Она получила название «Аргус». Конструкция модели напоминает морского ежа. Она оснащена 20 телескопическими ножками, каждая из которых оснащена камерой. Испытания показали, что «Аргус» способен легко передвигаться по лесам, мокрым поверхностям и песку. Он быстро восстанавливает равновесие после толчка, легко меняет направление и даже может взобраться по абсолютно вертикальной стене. И еще назову курсы валют. Доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85,56. А далее первая смена на «Ретро-ФМ». Всем отличного дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На «Ретро-ФМ».
2: 3:11 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, думать мы уже думали этим утром, по крайней мере, пытались. Что мы еще не сделали?
3: Мы не пели. Ну а как же так-то? Как же утро? Да без вокала,
2: понимаешь? Это не в нашем стиле.
3: Нет, у нас поэтому нейрохит для вас припасен, и он очень скоро будет.
2: Еще говорим про тайные знаки, предсказания, предзнаменования, как они влияют на нашу жизнь, что случалось, у кого, делимся историями в социальных сетях и с удовольствием почитаем скоро ваши сообщения. Ну а начнем мы с команды Pet Shop Boys.

0: смене. На Ретро-ФМ. Итак, 8 июня, понедельник.
1: Повнимательнее.
0: Сегодня короткий рассказ по душам. Разговор по душам. Может сдвинуть дела с мертвой точки. Не надо стремиться охватить все сразу. Лучше выбрать одно направление и довести его до конкретного результата.
2: Овны, обращайте внимание на первое впечатление. Интуиция сейчас точнее логики.
0: Тельцы, сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
2: Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
0: Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданно. Ожиданный ответ.
2: Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
0: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
2: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшит самочувствие.
0: Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие, без лишних оправданий и пользы.
2: Стрельцы, даже незначительные изменения в домашней обстановке способны поднять настроение всем, кто живет рядом.
0: Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
2: Водолеи, обратите внимание на ресурс, который давно у вас под рукой, но используется не в полную силу.
0: Рыбы, небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены.
2: Просыпайтесь, ребята, понедельник уже ух, вовсю идет.
3: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: А если точно говорить, то 10.14 сейчас, точное московское время.
2: Так, а у меня есть некий точный рекорд. Давно мы о них не говорили, а еще и классные. В Иркутске установили рекорд по массовому чтению газеты. В день города сотни людей, это 365 участников, говорят, объединенные любовью к чтению, вписали свои имена в историю. Они установили рекорд, то есть прям реально сели. Да. И в одно время прочитали вслух праздничный номер одной известной газеты. Угу. Вот, не буду говорить какой, но в общем, главное, что номер был праздничный, не такой серьезный, знаешь. Вот, ну и фиксацию рекорда официально вела Общественная палата Иркутска. А это значит, рекорд зафиксирован.
1: Официально. А сколько людей, ты говоришь?
2: 365.
1: Ну, слушай, мне кажется, что в Москве когда-то этот рекорд постоял. Каждый день не то, что повторялся, но и бился по утрам в метро, а может быть даже
2: метро,
1: и по вечерам.
2: Да.
1: А я не так сказал. А мы, москвичи, этот рекорд... Ну, поняла, к чему, да?
2: С недавних пор москвичи. Вот так ты хотел сказать.
1: Да, спасибо за поздравление, ребят. Спасибо. Теперь официальный в паспорте.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 8 июня. Между прочим, это день тайных знаков, предсказаний, предзнаменований и влияний их на нашу жизнь. Мы сегодня делимся мнением, насколько это все работает, не работает. Какие-то истории, которые происходили с вами, разбираем, тоже важные. Потому что, ну а что, мало ли, как жизнь сложится, все может пригодиться. Особенно, если речь идет о хороших приметах. Мы вот выяснили в рамках игры «Особое мнение», что половина людей у нас все-таки верит в знаки, но только добрые.
2: Так, смотря Олесь написала, значит... Здравствуйте всем. У подруги есть кот. От природы очень ленивое создание. Зовут его Биткоин. Фишка в том, что если он залазит на подоконник, встает на задние лапы, это важно, занимает вертикальное положение и начинает царапать стекло, значит, ближайшие несколько часов доллар сильно подорожает. Нам это уже два раза помогло. Наблюдайте за своими питомцами.
1: Интересно, а Биткоин сразу появился или его назвали именно после этого? После того, как он начал там валюты предсказывать и финансовый доход семье приносить?
2: Да-да-да. Так, далее. Значит, доброе утро, пишет нам Марина. Была в Питере, правда, было начало 90-х, в эфире радио прозвучало извинение парня к своей девушке. В знак своей любви он попросил поставить песню «Ten Sharp You». Меня так тронула история и песня, что теперь, как слышу ее по радио, точно знаю, день будет хорошим.
1: А вот видишь, это...
2: Кто-то перед кем-то извинится.
1: Да, мне кажется, это тоже та самая позитивная настройка, когда ты говоришь, вот если этот знак увижу, да, это значит, да, добро придет, счастье будет. И вот надо так его устанавливать, психологи советуют, для того, чтобы использовать эти знаки себе во благо.
2: Светлана пишет, а у меня вообще встреча с котом хороший знак. Не важен цвет, размер, форма, порода, образование. Простите, Барсик, а вы с высшим? Да, я только колледж закончил. А я вообще с техником. Это не важно.
1: Сейчас
2: все
1: на переподготовку пойду, как бы, да. А что, 9 кошачьих жизней, 81 образование.
2: В конце концов.
1: Да, надо как-то крутиться, вертеться, да. Питание само себя не найдет. Ладно, ребят, спасибо вам за историю, которую уже написали. Дальше можно продолжить общение в наших социальных сетях. Первая смена настраивается на нейрохит. У нас есть несколько минут для того, чтобы немного распеться, может быть, связочки чем-то согреть.
2: Да, конечно. И у нас для вас тоже есть одно вот 100% сегодня такое предсказание. Если вы сегодня с нами провели первую смену, 100% вот что-то у вас сегодня классное случится. Я вам точно говорю, как кошка без образования знаменитая. Ну ладно,
1: Но с хорошей интуицией.
2: Да.

0: Привет всем, первая смена, Саша, Рита на местах. Для тех, кто с нами не сначала, напомню, что сегодня день знаков и предзнаменований. Рассказывали мы друг другу истории, как, что происходило. Вот сейчас в продолжении, скажем так, хочу поделиться еще одной новостью о счастливчике, которого зовут Дональд Банн, и который выиграл лотерею $100 000.
1: Так.
0: Но его победа была необычной, потому что он сам ее предсказал.
1: Угу.
0: В общем, ну, болтал с друзьями, и тут раз неожиданно Дональд заявил, что собирается выиграть лотерею, причем конкретную сумму, $100 000. Ну, причина подобной паранормальной уверенности не совсем обычная. Счастливчик просто сказал, что чувствует, вот все, наконец-то мое время пришло.
1: Ага.
0: Ну что, отправился, купил лотерейный билет, и как ты думаешь, ну, конечно, выиграл. И именно эту сумму подумывает о покупке дома. Да, я подумал, но все-таки радио — это магическая зона, особая. Мы сегодня вот шутили, да, капитан, дозвонить, что где, когда,
1: да.
0: Но только не капитан же к Воробьей, потом, да ладно, Воробьева не принимать на свой счет, дозвонился мужчина с фамилией Воробьев.
1: Да, не поверите.
0: Вы думаете, случайность? Вот. Ну, давай так, учитывая, если у нас есть один слот для желания, финансовой цели, загадывай. Чтоб сработало.
1: Подожди, мне нужно сейчас загадать, сколько я хочу денег, чтобы из ниоткуда пришли.
0: Да, да, да, действуй.
1: Давай, пришла мысль в голову.
0: Все, есть, зафиксировала, отправила?
1: Да.
0: Сработает. Ну, а мы поработаем, что? Вадим Ривман вот новости сделал.
2: Да, расскажу обязательно о них. Доброе утро. Итак, Россия отменит визы с тремя странами. Наша страна в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом рассказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвиза для туристических групп. Пока, напомню, между странами действует система электронных виз. Ближайшие поезда, которые должны отправиться сегодня из Крыма в другие регионы страны, начнут путь с крайней станции полуострова из Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика Grand Service Express. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами. Ранее сегодня движение поездов по Крымской железной дороге было остановлено после ночной атаки беспилотников. Был ранен машинист, его помощник погиб. Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы. Людей из трех составов доставляют автобусами в Симферополь. Российская теннисистка Мира Андреева заняла первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации после победы в финале открытого чемпионата Франции. В финальном матче Ролан-Гаррос Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Перед началом Ролан-Гаррос, отмечу, 19-летняя россиянка находилась на пятой строчке. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, при этом полностью офисный формат готовы рассмотреть только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами. Работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Три с половиной часа сплошной прелюдии завершились. И вот она, главная кульминация этого утра. То, ради чего мы так старались, готовились, и к чему вас тоже подготавливали?
1: Меня, так как ты, нейрохит кто-нибудь объявлял. Друзья, он явно ему что-то подплатил, наша нейросетка. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем петь, будем играть и будем выигрывать беспроводные наушники.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.
9: If I don't know how to move,

0: Вот сейчас и узнаем, станет ли Евгений из Хабаровска чемпионом The World. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Вы как, чемпион по жизни? Везет вам, прет, побеждаете, куда ни приходите. Как
1: бывает, да.
0: Пусть и сегодня тоже побывает, случится. Давайте так, у нас есть нейрохит, две подсказки. Если с первой угадаете, получите беспроводные наушники. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Все ясно?
1: Да.
2: Песня очень известная и даже, я бы сказала, кому-то приятная. Послушаем.
0: Евгений, без вашего согласия мы отменим сейчас игру вообще.
1: Да, да.
0: Все. То Саня уже расстроился, где такие нейрохиты готовил. Все, внимание, первый нейрохит.

0: Но слова, в общем-то, понятны. Только даже немножко мяу-стиль. Чуть-чуть проайовили песню, да? Ну что, Евгений, ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность. Кто это исполнял в оригинале-то, а? 3, 2, 1, какие версии?
1: Тут одними... Айова.
0: Айова, ну это слишком близко. Да, вот чуть-чуть туда все-таки. Это, скажем так, уже 2000-е, но знаменитая певица стала в 90-е. Есть версии? Последний шанс там кого-нибудь предположить? Нет?
1: Нет.
0: Ладно, ладно, у нас есть вторая подсказка. Давайте послушаем ее.
2: О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка.
0: Причем это вторая уже, вот ее уже женщина в жизни появилась, но поет те же самые слова.
3: Да-да.
0: Попытка номер два у мужика. Ну что, Евгений?
1: Я знаю песню, но я не знаю, кто поет.
0: Исполнитель.
3: А нам можно даже песню. Вы можете пропеть, потому что мы в теории...
0: Ну, если оригинал вы сможете, да, напеть хотя бы примерно, то это тоже может быть ответом. Попробуйте. Или мелодии тоже не приходят?
1: То, что там слова, которые были, это слова из песни?
0: Да,
1: или
0: да, это оригинали, они не изменились, только музыкальная составляющая. Итак, есть вариант, можете исполнить или предположить, кто поет. 3 секунды на размышление.
1: Давайте попробуем спеть.
0: Давайте.
1: Боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына.
3: Ну, прям спели.
0: Да, да, да.
3: Вот это мелодия.
0: 100 баллов до караоке выдала система. Ладно, ну давайте так. Ну, слова эти мы и так
3: слова
0: услышали.
3: Слова мы и так услышали, да. Нужно было прям спеть.
0: Да,
3: потому что тогда...
0: мелодии не было. Давайте мы поставим все-таки ответ, так чтобы стало понятно, что... Мелодия все-таки в оригинале была другой, и мы ждали вот чуть-чуть вот такого исполнения. Да-да-да. Поэтому, Евгений, ну сегодня без подарка, ничего страшного. В другой игре обязательно вам повезет. А нам повезет всем точно, потому что мы послушаем Натали в оригинале. О боже, какой мужчина на радио.

0: 10:52. Первая смена завершает свою работу на сегодня. Что у нас сегодня день знаков, предзнаменований и предсказаний, которые влияют или не влияют на нашу судьбу. Кто верит, не верит. Стоит обратить внимание. Удивительный факт. Небывалый. Но во всех четырех играх сегодня никто не выиграл. А знаете почему? А мы не стали оттягивать вашу удачу на себе.
1: Конечно же.
0: Мы оставили вот этот слот для удачи вот на весь остальной день.
1: И вот не везет ни в картах, повезет в любви. Не везет ни в играх в первой смене, повезет в любви сегодня 100% всем нам, друзья.
0: Пусть так и будет. Но вам точно повезет, как минимум, с музыкой и с ведущим в ближайшие часы. Потому что Юра Гурьянов уже пришел, ему мы и передаем эстафетную палочку. Вам желаем классного, удачного понедельника. Ну, вернемся завтра в 7 утра.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Так, друзья, слово на букву «З». Синоним слова «хорошо». Хотя нет. «Хорошо» нам мало. Нам надо, чтобы лучше, чем когда-либо, чем где-либо. «З» значит «Зодиак». Группа «Зодиак». В свое время пластинки их раскупали быстрее, чем успевали производить заводы. Заводы, снова «З», да? Вот это, конечно, многовато «З» для понедельника. Хотя, может, и нет. Но музыки нам точно никогда не будет хватать. Мы как вечно голодны в этом смысле. А поэтому продолжаем удовлетворять этот самый музыкальный голод. Самоцветы «Аква», «Рики Повери» — это прямо из ближайшего здесь, на «Ретро-ФМ». Сегодня, напомню, понедельник, 8 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Кстати, про адреса. Я не знаю, как это работает, но слушательницы замечательные мои выяснили, навели справки, все узнали, какие где адреса, ПВЗ, не ПВЗ, рядом здесь с радиостанцией Ретро-ФМ. Задарили меня тут подарками ко дню рождения прошедшему. Девчонки, спасибо вам большое. Сижу теперь весь в подарках, радостный, довольный. Так, наши общие подарки для всех абсолютно. Музыка без ограничений. В ближайшие минуты немного полезной информации. В столице 11:30. С нами Дмитрий Королев и новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Наряду с материнским в России может появиться бабушкин и дедушкин капитал. Новая мера поддержки призвана помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. Об этом заявила первая зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан в том числе с помощью семьям после рождения внуков. Ранее сегодня стало известно об инициативе ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке. Камчатка станет одним из первых регионов России, где начнут использовать новые самолеты Ил-114-300. Ими постепенно заменят устаревшие Аны, которые сегодня выполняют основную часть внутрирегиональных рейсов на полуострове. Ил может перевозить до 68 пассажиров, выполнять полеты в сложных погодных условиях и работать в северных широтах. Самолет уже получил сертификат для серийного производства. Первые поставки ожидаются в 2028 году. Землетрясение магнитудой 7,8 обрушилось на Филиппины. Стихия уже унесла жизни 15 человек. Еще около 130 получили ранения. Значительный ущерб нанесен инфраструктуре. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил правительству оперативно координировать действия, также ликвидировать последствия, обеспечить гуманитарную помощь и полноценное функционирование эвакуационных центров. Сегодня у школьников важный день. Более 660 тысяч выпускников в нашей стране и за рубежом сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Это один из обязательных экзаменов для получения аттестата. За 3 часа надо выполнить 21 задание. При этом можно использовать справочники и материалы с формулами и таблицами. Чтобы получить минимальную оценку тройку, нужно сдать 7 правильных ответов. Пятерка начинается с 17 баллов. Грохот пушек, выстрелы мушкетов и звон оружия в ближнем бою. В Ярославской области прошел фестиваль исторической реконструкции. В этом году он был посвящен эпохе 17 века, времени первых Романовых. Зрители наблюдали за сражениями русских стрелецких войск с иностранными захватчиками. Для воссоздания боевых действий того времени из Москвы и из юга России даже привезли лошадей. Ну и о валюте на этот понедельник. Доллар 73,47 рубля, евро 85,56. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Самый быстрый в мире подсчет запасов продовольствия от группы «Комбинация» — два кусочка колбаски. Кстати, а вот есть же такое правило, согласно которому не нужно ходить голодным в магазин за покупками, ну, чтобы лишнего не взять и все такое. А вот интересно, а если на свидание, к примеру, отправляешься, вот туда надо идти голодным или сытым? Или каким? Ну, чтобы все нормально прошло. Когда колбаску употреблять? До или после свидания? Вот вопрос. Надо подумать. Под музыку будем думать. Если что, подключайтесь. В ближайшие минуты Альбан и Рамина Пауэр, Владимир Высоцкий, также Sixpence None the Richer прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.

0: в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: пожалуй, самая романтичная поющая пара. Альбана и Рамина Пауэр. Знаете, что, друзья мои? Вот давайте-ка я прямо на этой неделе. Почему нет? В программе «Ю». Давайте я о них расскажу. Что у них там и как начиналось, как так сложились звезды, или что-то там сложилось, что появился такой замечательный дуэт. Все в субботу в 13:00 по Москве на Ретро-ФМ. Договорились? Сейчас тоже не расходимся. Ладно, 11 часов и 56 минут в столице. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-18-00».
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Столица, полдень. Давайте музыку продолжим слушать. Браво, Жанна Гузарова, Мэйвуд и добрые молодцы прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Это следует из производственного календаря. Короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, так как он является предпраздничным. 12 июня граждане отметят День России. Следующая короткая рабочая неделя нас ждет в ноябре. В Северной Осетии планируется ремонт еще одного участка дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Зуарикау. Его общая протяженность почти 15 километров. В настоящее время специалисты чистят и срезают горные склоны над дорогой, расширяют и укрепляют полотно. По проекту построят 4 моста. Защищать дорогу от оползней, камнепадов, снежных лавин будут подпорные стенки. Под дорожным полотном проложат 38 водопропускных труб. Они обеспечат отвод дождевых и талых вод. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

0: Это установлено указом президента в 2000 году. С профессиональным праздником работников социальной сферы «Северная Осетия» поздравил Сергей Миняйло. Он отметил, что такая работа требует терпения, ответственности и искреннего человеческого участия. Каждый день социальные работники оказывают поддержку тем, кому она особенно необходима. Пожилым и ветеранам, семьям и детям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона выразил благодарность всем причастным за самоотверженность. Труд, неравнодушие и верность делу. Курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда в 87-м году группа Modern Talking распалась, это был первый ее распад, в первый раз, это ее участников не остановило, конечно, ни того, ни другого. Но что касается Дитера Боллена, то по всем, вот со всем этим правильным багажом, диско-багажом, он продолжил творить, уже занимаясь группой Blue System. Песню, которую мы сейчас и послушали, она называется Under My Skin, вышла как раз-таки через год после этого самого распада, в 88-м году, вышла как сингл с альбома Body Heat. Музыка любимая продолжится здесь, на Retro FM. Разная диско и не только. Вся красивая, вся любимая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет. Это Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Retro-FM.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro-FM.
6: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Песня, которая, как и многие другие хиты Рафаэла Карра, успела завируситься в соцсетях уже в наше время, в нашем веке. Педро во всяких разных видеороликах. Ну, а что касается нашей страны и Советского Союза, невероятно популярной она стала после новогоднего показа и выступления в 79-м году эффектного. Ну, о том, что происходит сейчас, мы тоже в курсе. Сейчас все вместе узнаем. В Москве 12:30. С актуальными новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Водителей освободят от оплаты за парковку, если ее невозможно внести. Как пишет Коммерсант, Минтранс разработал поправки к закону об организации дорожного движения, согласно которым водители не должны платить за парковку, если совершить платеж не удалось по независящим от них причинам. Законопроект также обязывает обеспечить водителей возможностью внесения постоплаты в течение суток после начала парковочной сессии. Документ будет находиться на этапе общественного обсуждения до 26 июня. В регионах страны следует провести проверку всех аттракционов и парков развлечений. С таким требованием в Генпрокуратуру обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что это необходимо для профилактики происшествий. Слуцкий напомнил, что за последние годы произошло несколько резонансных случаев, когда дети и подростки получали травмы из-за неисправных каруселей. Спрос туристов на Крым обвалился почти на треть из-за топливного кризиса на полуострове. Многие планировали ехать туда на своих машинах из-за ограничений в работе местного аэропорта. Однако из-за проблем с логистикой в Крыму практически приостановили свободную продажу бензина. Власти считают, что ситуация разрешится в течение месяца. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитиков. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу. Почти сотню японских школ пришлось закрыть из-за появления в городской черте медведя. Он уже успел навести панику, гоняясь за местным населением. Власти города призвали не приближаться к медведю, укрываться в ближайшем здании при встрече с ним и держать закрытыми окна и двери. Сейчас хищника ищет местная ассоциация охотников и правоохранителя. В Москве, Екатеринбурге и Владивостоке сегодня стартует фестиваль китайского кино. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Мероприятие организует китайский киноархив, а в августе российская страна планирует провести в КНР ответный фестиваль. Такие договоренности были достигнуты по итогам рабочего визита Любимовой в Поднебесную. Там же стороны подписали план действий по совместному кинопроизводству до 30-го года. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Американский доллар сегодня держится на отметке 73 рубля 47 копеек. Единая европейская в этот понедельник 85 рублей 56 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: На Ретро FM проект «Мастер Бой». Вот мало кто знает, но фраза «Porque te vas» в данном конкретном случае переводится с испанского языка следующим образом. Вы слушаете самую лучшую радиостанцию планеты Ретро FM. Лучшую из всех существовавших, существующих и тех, которые когда-либо будут существовать. И вот здесь я, конечно, с авторами соглашусь. Вообще, случайных песен в эфир Ретро FM не попадает. Это мы знаем, только лучшая музыка продолжит звучать очень-очень скоро. Сиси Кейдж, группа «Смоки», Михаил Боярский. 12 часов и 42 минуты московское время. Сегодня понедельник, это действительно Ретро FM.
1: Реклама.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Сиси Кэтч, Like a Hurricane, как ураган. Ну, буквально, как ураган по сердечкам фанатов. Прошлась в свое время Сиси Кэтч. Почему в свое время? До сих пор, честно говоря, не стихли бури, связанные с этой замечательной певицей. Но это хорошие бури. Лучшие из всех возможных. Много музыки хорошей и разной здесь на Retro FM продолжит звучать. Сегодня, в понедельник, 8 июня, я тут постараюсь за этим присмотреть как следует, последить, чтобы все хорошо было, все правильно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Кстати, а когда там стартует сезон встреч одноклассников, одноклассниц? Говорят, в феврале, да, зимой, когда холодно все это бывает. Хотя и лето тоже, вот если не очень официально и не очень многочисленное, и лето, и осень тоже бывает. Ну, давайте там повстречайтесь как следует. Кстати, я, по-моему, с окончания школы так ни разу и не встретился ни с кем. Ну, надо же. Как будто бы какая-то недоработка есть. Ладно, будем думать. И в этом направлении тоже. Думать исключительно под музыку, которая звучит в эфире Retro FM. Константин Никольский скоро. Мика на подходе. Рики и Повери. Многое чего еще хорошего. Прямо сегодня, да, в понедельник, 8 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве же 13 часов и 17 минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включай интернет-потоки Retro FM.
10: 12+.

0: любви.
1: И о любви, конечно. Да и о работе, чего ж там. И грядки полить, прополоть. Что там еще? Обо всем надо успеть подумать. Сериальчик, может, любимый, пересмотреть. Новости последние узнать, опять же. Все важно, друзья. В Москве половина второго. Действительно, последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Банки отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ через Почту России. Это позволит людям избежать дополнительных сборов. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщает Минцифра. Также предполагается направлять платежные документы за жилье и коммунальные услуги в электронном виде через госуслуги. Доставку бумажных квитанций сохранят для пенсионеров, других льготников и людей без учетной записи на портале. Землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные среди россиян курорты. Они находятся на расстоянии в 400-700 километров от эпицентра. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стихийное бедствие произошло на южной части острова Минданао. Россияне его практически не посещают. Напомню, в ночь на понедельник на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,9. По последним данным, погибли 19 человек, более 130 получили травмы. Эвакуация затронула около 10 тысяч человек. В Турции заявили, что изменения в системе «все включено» не должны отпугнуть россиян. Сейчас это одно из главных преимуществ курорта, также для гостей из Германии, Великобритании и других государств. Однако, как передают РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли, турбизнес размышляет о разных вариантах изменения существующей модели из-за роста затрат. При этом ательеры отмечают, что в любом случае должны учитываться мнения туристов. Мигрантов можно привлекать к заботе о пожилых гражданах. Это поможет им в адаптации, таким мнением с изданием «Абзац» поделился депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, вопросы уважения к традициям русского народа еще стоят особняком, поэтому их приобщение к волонтерству помогло бы упрочить контакты между культурами. Депутат отметил, можно привлекать их и к заботе об историческом наследии. 19 лет потребовалось Королевской почте Великобритании на доставку журнала «Адресату». 52-летний Пол Эдвардс получил экземпляр, который заказал еще в 2007 году. Речь идет о журнале, в котором содержатся советы по воспитанию детей. В момент, когда мужчина оформил доставку, его дочери было 1,5 года, сейчас ей 18. При этом представители почты заверили, что ежедневно проверяют отделения и сортировочные машины. И как такое могло произойти, остается лишь догадываться. Ну и о валюте в конце выпуска. Доллар в этот понедельник 73,47 рубля, евро 85,56. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша, а еще по утрам Рита и Саша. Вот это я поэт, конечно. Вот это... Что-то не слышу аплодисментов. Ну ладно, я их нафантазирую себе сам. Это я про утреннее шоу, друзья. Первая смена на Ретро ФМ каждый день с 7 до 11 по будням. Игры, крутые подарки, свежие новости. Они какие-нибудь там замороженные. Ну и, конечно, любимая музыка. Не проспите первую смену, например, завтра с 7 до 11 прямо на Ретро ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри – детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Ontario всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Итак, понедельник, 8 июня. Что у нас там по праздникам? День социального работника сегодня. Поздравляем всех работников и работниц социальных, конечно. День рождения пылесоса. Хорошо. День жизнелюба. Еще лучше. Всемирный день океанов. Международный день домохозяйки и домохозяина. День таинственных знаков и предписаний. О, извините, предсказаний. Сегодня. Так, знаки и предсказания. О! Скажите, пожалуйста, а вот это вот к чему, например, да? Я сегодня иду на работу, значит, а мне в лицо прямо пух летит. А я дальше иду, и весь в пуху. Вот это к чему, кто знает? К хорошей неделе, может быть, а? Напишите, если знаете, пожалуйста. А еще не забудьте, что в следующем часе на Ретро-ФМ час приветов и поздравлений, филичтам, так что готовьте поводы. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного дня.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чувствуешь этот ритм?

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: все. 14 часов в Москве. Вот она, любимая, родимая Феличита начинается.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебель на континент». В России началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Это следует из производственного календаря. Короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, так как он является предпраздничным. 12 июня граждане отметят День России. Следующая короткая рабочая неделя нас ждет в ноябре. В Северной Осетии планируется ремонт еще одного участка дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Зуарикау. Его общая протяженность почти 15 километров. В настоящее время специалисты чистят и срезают горные склоны над дорогой, расширяют и укрепляют полотно. По проекту построят 4 моста. Защищать дорогу от оползней, камнепадов, снежных лавин будут подпорные стенки. Под дорожным полотном проложат 38 водопропускных труб. Они обеспечат отвод дождевых и талых вод. Мероприятие реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сармат Тиблоев и Заурбек Козырев успешно выступили на первенстве России по тяжелой атлетике. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, соревнования среди юниоров от 15 до 23 лет проходили в Ноябрьске. Тиблоев стал победителем в категории до 109 килограммов. В сумме двоеборья он показал результат 375 килограммов. Заурбек Козырев завоевал серебряную награду в весе свыше 109 килограммов. В сумме он набрал 336 килограммов. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Сегодня День социального работника. Дата установлена указом президента в 2000 году. С профессиональным праздником работников социальной сферы Северной Осетии поздравил Сергей Меняйло. Он отметил, что такая работа требует терпения, ответственности и искреннего человеческого участия. Каждый день социальные работники оказывают поддержку тем, кому она особенно необходима. Пожилым и ветеранам, семьям и детям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона выразил благодарность всем причастным за самоотверженный труд, неравнодушие и верность делу. Курс доллара на сегодня – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: сейчас будем слушать слова разные, разнообразные, их будет много. Это Филичтам. Поздравляем Гришина Александра Васильевича с днем рождения. Со спортом дружишь с малых лет. Мы в день рождения шлем привет. Желаем жить тебе без бед, как в спорте множество побед. И пусть тебя мужские силы никак не покидают, чтобы непременно был здоров, и ты дожил до сотни лет. А друзей Царькова Наталья Михайловна, как представительница друзей, все это вот для Гришина Александра Васильевича было. А мы присоединимся. Здесь у нас есть такая опция, есть такая возможность. Антон Васильев пишет: привет, Филичта, привет, Ретро-ФМ, привет, страна. Хочу поздравить своего друга Морозова Глеба с днем рождения. Желаю счастья, всего самого-самого лучшего, здоровья, лучших моментов в жизни. И чтобы это лето тебе запомнилось. Пусть тебя все только радует, а еще не унывай. С праздником, пишет друг Антон из Рязани. Все зафиксировали. Анастасия Геннадьевна пишет: привет, любимая радио Ретро-ФМ. О, любимый ведущий. Юрий, спасибо. Настя, хочу всех своих коллег из России поздравить с нашим профессиональным праздником, с днем социального работника. Наш труд требует огромной душевной щедрости, терпения и самоотдачи. Благодаря нам тысячи людей получают необходимую поддержку, заботу и надежду на лучшее. Желаю нам крепкого здоровья, профессиональных успехов, душевного равновесия и благополучия. Пусть наша работа всегда находит отклик, а каждый день приносит радость и благодарность от тех, кому вы помогаете, пишет Анастасия Геннадьевна из Хабаровска. Анастасия, вас с праздником. Так, Катерина Донских. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет своему любимому Димульке в Батайске. Сказать, что безумно люблю, но и скучаю. А, не знаю, про люблю я придумал, по-моему. Но, наверное, все равно любит, да? Катерина, вы любите же, да? Ну, так, чтобы слова не впустую. Вот, очень жду субботу, чтобы встретиться. Катюша из Ростова. Так, Джон Даттон нам пишет: здравствуйте, дорогое радио. Поздравьте коллегу, коллег Леху и Вовку из Яснетуков с началом трудовой недели, а я с четверга в отпуск. От коллеги Алексея Сергеевича спасибо большое заранее вам. Ну, чувствуется настроение, конечно, в сообщении человека, отправляющегося в отпуск. Ирина, добрый день, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, Ануфриеву Валентину Николаевну с днем рождения. Здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Ирина из Калининграда. Так, ну давайте поздравим. Почему бы нет? Алена, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Гулечку из Москвы с днем рождения. С любовью, мама Алена из Владикавказа. Поздравляем.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: С вами вместе, друзья, только так и никак иначе. По-другому филичты не получится. Аня нам пишет: добрый день, Юрий. Ваша радиостанция самая лучшая. Привет от Ани из Пятигорска. Ань, спасибо, что напомнили нам об этом. Я уже практически не начал забывать об этом. Добрый день, уважаемый Ретро-ФМ. Это Александр. Пишет просьбу, пожалуйста, поздравить с днем рождения нашего друга Арапова Александра из города Ульяновска. Желаем ему всего самого хорошего и наилучшего. Это его друзья. Ну вот, вроде не пропустили. Хорошо, прекрасно. Анна Владимировна нам также пишет: привет, Ретро-ФМ. Передайте привет моему любимому Филиппову Виталию. Солнце мое, скучаю по тебе. Анютка. Даниил пишет. Данил, правильнее, да? Добрый день, Ретро-ФМ. Я сейчас с мамой еду в автобусе подстригать мои волосы. Хорошо, что уточнили, чьи. Парикмахеру Надежде передаю большой привет. Данил Жомов, город Петрозаводск. Теперь мы про вас все знаем, Данил. Чем вы там занимаетесь? Так, Оксана пишет: здравствуйте, Юрий, с вами Филич. Ой, Оксана, так приятно, спасибо. Так, Светлана пишет. А Светлана вспомнила, сегодня я рассказывал про букву «З», точнее, что там говорил про слово на букву «З», что-то там вот, ну, такое. «Много буквы «З», продолжает она, Светлана, не бывает. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить новую семью Зарубиных, Яну и Руслана. Теперь мы поняли, к чему все шло. Город Белгород, желаем счастья, любви, цените, уважайте друг друга. Мама Света. Света, а вот соглашусь с вами по поводу буквы «З». Знаете, вам еще тогда и песню на букву «З».
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: сидим здесь, значит, такие без перил, но все в золоте и с сообщениями, которые приходят от вас. За что отдельное спасибо. Как бы мы без них. Роман написал: «Ретро FM, добрый день. Сегодня в этот теплый летний денек нашей дорогой любимой мамочки Буровой Натальи Владимировны день рождения. Почти всю свою жизнь Наталья Владимировна посвятила труду на Северодвинском хлебокомбинате от продавца-кассира до заведующей магазина. От всего сердца и от всей души спешим поздравить с замечательным днем. Мы все тебя очень любим, бережем и ценим. Ты у нас самая лучшая. Желаем тебе, мамуль, долгих лет жизни, крепкого здоровья, жизнерадостности. Оставайся всегда такой же красивой и богатого урожая на даче. СНТ Никольская, твой сын Роман Буров». Так, еще есть. Если вы думали, что это все, нет, не дождетесь. Вот еще следующее сообщение. Поздравляю ОСОД номер 10 города Краснодара и нашу лучшую начальницу Толоконцеву Елену Михайловну с профессиональным праздником, Днем соцработника. Желаю оставаться всем на плаву. Это Анпилогова Анна написала. Какие хорошие, правильные слова она подобрала. Так, Наталья пишет: «Ретро FM, поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Гаврилу Марию с ее 20-летием. Счастья тебе, котенок, любви и удачи. Мама Наталья, папа Владимир, бабушка Люба». Дальше Сергей: «Здравствуй, Ретро FM, меня зовут Сережа. Я люблю это радио. Я из Жуковского, из города Жуковского». Да, Сергей, очень приятно, что вы с нами. Чем нас больше, тем лучше, вы же сами понимаете. Наталья Кирсанова пишет: «Здравствуйте, передаю летний теплый привет своим родным, близким и друзьям, а особенно любимому мужу Саше и сыночкам Артемию и Андрею из Тамбова. И вот давайте еще от Оксаны. Добрый день, передайте привет Андрюше Подлубному, пусть не грустит. От Оксаночки, Саратов, ваше радио лучшее». Я напомню, как оно называется. Это Ретро FM, а вообще все это Филичта.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Хочу. Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: признавайтесь, кто включил ускоритель лета? Полетели недели, уже одна прошла летняя, следующая началась. Группа «Сливки» летели недели, но как будто бы подтверждая. Ну, давайте как-то оглядимся, что ли, по сторонам, заметим, что происходит. Это важно. Ну и что-нибудь хорошее напишем сюда, в эфир. Вот как Юля это сделала. Добрый день, любимое радио. Хорошего вам дня, настроения, всего самого доброго. Хочу передать привет внукам Ксюше и Максиму Самсоновым из Москвы. А Ксюш поздравить с первым местом в соревновании по акробатике. С приветом, Юлия Самсонова из Саратова. А дальше у нас есть слушница Нина из Москвы. Нина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Нина у нас немножко волнуется. А, Нина хотела поздравить, я так понимаю, с днем рождения. Кого же, расскажете?
1: Мою подругу с детства, Юлию Сидоренко.
0: Так.
1: Ей исполняется 45 лет. Здоровья ей, радости, счастья, любви. И всем вашим ведущим.
0: Ох ты, вот это спасибо.
1: Радости, любви, счастья и долгих лет жизни.
0: Спасибо, Нина.
1: Радости.
0: С такими-то слушателями, Нин, ну, мы, я думаю, все получится, все у нас удастся. А, Нина, вы знаете, есть у меня подарок. Ретро-ФМ приготовила вам пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Представляете, целое путешествие. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня, Северный речной вокзал. Там встречаемся. Причал номер 1. Летняя вечеринка Ретро-ФМ. Танцы на воде. Е-е-е-е-е. И все такое. Не пропустите, это касается всех. Ну, а вы, Нина, уже идете, считай.
1: Ура!
0: Кого с собой возьмете, Нин? Спасибо. Кого с собой возьмете, Нин? Нет. Кого возьмете с собой, расскажите, нам же интересно все.
1: Подружку с собой возьму.
0: Ну и все. И правильно. Вот так давайте и поступим. Все. Не вешайте трубку, за эфиром все расскажу.
2: Телефон в Москве 495-232.

Я Коко Джамбо, и я тоже немножко, видимо, Коко Джамбо. Мы здесь все чуть-чуть Коко Джамбо. Ну, так получается. Мистер Президент, благодаря этому замечательному треку улучшаем настроение в том числе. И, конечно, зачитываемся просто сообщениями, которые приходят от Анны Старжинской. Следующее. Хочу передать привет своему мужу Юрию и сказать спасибо за отличную прополку картошки на даче. Осталось чуть-чуть дальше. Капуста. Шоу продолжается. Это Анна. Так, Ретро-ФМ, привет мужу Виталию. Жду, скучаю, люблю. Быстрее переезжай. На вахте уже полтора месяца. Привет из Тюмени. Это Анюта. Так, ну, скорее вам встретиться. Ольга Александровна пишет. Добрый день, Юрий. Какое же счастье слышать вас. Ой, я сейчас растаю. Остановитесь. Хотя нет, почему остановитесь? Не останавливайтесь. Так, спешу поздравить, пишет нам Ольга дальше. Анастасия Геннадьевна из Хабаровска с профессиональным праздником соцработника. Настенька, счастья, удачи, любви. А Анечка из нашего близкого круга, выздоравливай, пожалуйста. Ольга Александровна, Нижний Новгород. Александр пишет. Добрый день, уважаемый Ретро-ФМ. Просьба, пожалуйста, поздравить с днем рождения нашего друга Арапова Александра из города Ульяновска. А так, у нас такое же сегодня было. Ну, ладно, еще раз, хорошо. Как скажете, Евгения пишет. Ретро-ФМ, привет с севера, Мурманская область, город Кировск. Хочу послушать песню... Что там, какую-то песню «Школа номер 7». Ну, как-нибудь мы ее поставим. Ладно, сейчас у нас мы уже хорошие приготовили песни. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения своих друзей. Это пишет Виталий из Москвы и Сергей из Воскресенска. Пожелать им всего крепкого здоровья, успехов. Виталий, Москва. Ага. Так, в общем, Виталию и Сергею от Виталия. Все, разобрались. Елена, добрый день, Ретро-ФМ. Передайте большой привет всем водителям компании «АвтоОмск». Кто сейчас далеко от дома, самый огромный... Кобус Михаилу. Так, ну, давайте, огромные тоже. Мы и огромные тоже передаем. Здесь у нас на все случаи жизни предусмотрены. Привет, это Светлана из города Троицк. А чего Светлана из города Троицк? Я не знаю. Это как-то вот просто как будто бы отдельно подпись, без сообщения. Ну, ладно. Так, Ольга, привет, Ретро-ФМ. Передайте привет огромный пламенный Марине из Черноголовки. Погода просто шепчет, шашлыки и... Что-то вы там про пенные напитки на 4 буквы. Рабочий понедельник, поэтому сидим, работаем. Спасибо, что вы с нами. А мы, у нас без вариантов. Нам очень нравится это занятие, быть с вами. Надеюсь, что у нас это взаимно. Фирич там, на Ретро-ФМ продолжается.

0: Эолика Ноктюрн в Феличте. А еще привет передаю из Москвы Давиду и Владу. Кто это? Даргил. Да? По-моему, правильно прочитал. Всем приветик. Можно привет Андрею из Евпатории. Желаю хорошего рабочего дня. Это Соня написала. Дальше у нас Вадим Кам. Добрый день, мое любимое радио. Передаю привет своему любимому городу Серпухов. Мы сейчас с семьей едем на Аку отдыхать. Хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения, прекрасной погоды. Покатить тем еще было. Сейчас Елена из Ульяновска. Лети, мой солнечный привет в Ханты-Мансийский округ. Любимому мужу Сергею Шелухину жду, целую, люблю, твоя Аленка. Ну и давайте вот еще. Так, от Людмилы. Значит, что? Ну, там много всего теплого. В мой адрес сказано спасибо. Так, Людмил, правда, спасибо, ценю. Обнимаю. Спасибо. Так, привет, Юра, передайте привет в Саратов Чалам и Евгению. Большой салют и пусть научится не обижать женщин. Олеся из Саратова. Да, соглашусь, это полезный навык. У нас Феличита продолжается.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: как во всем этом фейерверке разглядел. Следующее сообщение у Татьяны Давыдовской. Нашу коллегу Юлечку Смирнову поздравляем с днем рождения. Желаем счастья до неба и обратно. Так, а мы присоединимся. Понятно? Вот такие мы, да. Так, от Юрия сообщение из Республики Крым. Так, мое любимое радио, Ретро-ФМ. Сегодня у моей самой любимой сестренки Севильи день рождения. Ей исполнилось 22 года. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь веселую песенку. Конечно, поставим. Сейчас пусть будет сюрпризик небольшой. Вадим пишет. Добрый день, мое любимое радио. Передаю привет городу Серпухову любимому. Сейчас мы с семьей едем на Аку. А, я же это читал уже. Ну ладно, второй раз, ничего страшного. Герман пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет Масловковой Татьяне. Из Хабаровска. Хорошо. Далековато, конечно, но ничего. Долетят наши приветы, они вездесущие. В хорошем смысле. В хорошем. Так. Так, Людмила пишет. Здравствуйте всем. Поздравьте, пожалуйста, Ирунечку Сашулю из магазина Винлаб, кашира, коллеги. Здоровья, счастья, всех вам благ, девочки. А меня с днем соцработника. Юрий, вам привет. Ой, Людмила, спасибо за слова теплые. И Людмиле, и Наталье Решетняк, тоже тут из Ставрополя. Просто вот, не знаю, слов нет. У вас есть, а у меня нет. Видите, как все запутано. Здравствуйте, дорогой радио Ретро-ФМ. Хотелось пожелать своей кисушке или кисушке самого прекрасного вечера. Пусть этот вечер будет полон приятных сюрпризов и счастливых моментов. Ты поймешь, про что я. Я люблю тебя. Твой Некит, город Читам. Еще от Леонида. Привет, редактор Света Ретро-ФМ. Я не смотрю календарь праздников. Ой, а это что? Это кому? Это... Погодите. И не знал, что есть День домохозяйки. Если так, то поздравляю всех домохозяек с праздником. День домохозяйки. Лёня, Новосибирск. Каждый день слушаю музыку. Спасибо. На даче Кувшинка. Всего доброго. Я не знаю. Это были слова, которые я прочитал. Все. Я просто продолжаю. Так. Здравствуйте, дорогое любимое радио Ретро-ФМ. Здравствуйте, дорогой Юрий. Желаю отличного настроения, удачного дня. Это Злата Киров, Калужская область. Так, Сергей пишет. Как вы все успеваете читать? Даже я, когда что зашел в сайт, не успеваю читать. Вот хотелось бы узнать. Это ко мне вопрос, Сергей? Все равно все-то не успеваем читать. Много сообщений очень. Но стараемся. Привет, Ретро-ФМ. Это вот следующее у нас сообщение от Вероники. Хочу передать привет любимой Москве, мужу Сергею и Ретро-ФМ, конечно, всем настроения летнего и счастливого дня. Всех люблю. Какая вы молодец, Вероника.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: что, давайте финальная у нас, финишная прямая. Передайте привет Ане Смышлявой с пожеланиями летнего настроения, успехов в спортивных мероприятиях. Сергей и Илья написали. Следующее у нас тоже спортивное сообщение, да? Это у нас, значит, поздравление внука Богдана, откосившего второй класс. А что, так теперь говорят, да? Или всегда так говорили? Что-то пропустил. И выигравшего в региональных соревнованиях по плаванию и с присвоением ему третьего юношеского разряда. Вот жалко, что вы не подписались, конечно, но это правда классно. Мы тоже присоединяемся и поздравляем Богдана. Хочу сказать спасибо своему любимому мужу Александру за прекрасный подарок и красивые цветы на мой вчерашний день рождения. Люблю тебя. А тоже непонятно, кто любит, потому что безадресная какая-то любовь. Ну, все, как не подписались, сами виноваты. Так, Лилия, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет из города Пермь Ларисе Караваевой, которая сейчас работает за прилавком своего отличного магазина. Лилия Орлова, Пермь. Так, узнаю еще одного человека. Орлова. Но не Лилию, а Олега, который сейчас уже пришел на работу. Одно сообщение, буквально, и уступаю место. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет Владимиру Ильичу в Наратлы. С уважением, Владимир Ильич. Ну, вот и прекрасненькая схема. Самому себе тоже, в принципе, почему бы нет. Да, Олег Орлов, буквально через 3 минуты здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Филичта на этом, ну, как будто бы заканчивается, но завтра все равно вернется в положенное время, в положенном месте. Прямо сюда, на Ретро-ФМ. Все, пока.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК Арктика.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
2: Свадьба или новоселье?
1: В «Хоумберри» все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» – восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
0: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. Hello, you there?

0: Жизнь наша, конечно, штука сложная. Спасибо умным людям, которые делают ее легче. Вот, например, в этот день, чуть более 200 лет назад, в конце 19 века, канадец Ноа Кашинг запатентовал механическую стиральную машину. Как отметил один из наших поэтов-современников по этому поводу, сколь много времени ушло, века, чтобы человеку быть во всем прекрасным, чтобы не крепла женская рука в попытке отстирать белье, что грязно. Давайте же скинемся всем миром, братцы, на памятник рукастому канадцу. Бодрые, голосистые американцы, группа «Земля, ветер, огонь» на Ретро-ФМ 15.15 по московскому времени. Ну а далее немного легче нашу понедельничную жизнь сделают своими лучшими песнями Ингрид и группа «Джой». Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Доброго дня.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: судьба. Татьяна Анциферова и песня из фильма «31 июня» звучит на Ретро-ФМ. А вы тоже подметили, друзья, что в этом году первый день июня совпал с первым днем недели. Так что прошлый понедельник был идеальным днем для начала каких-то новых дел, а то и для новой жизни. Впрочем, если вы на недельку задержались, мне кажется, ничего страшного. Сегодняшний понедельник для этого тоже очень даже подходит. Так что дерзайте! Половина четвертого в Москве. Последние новости нам уже готов рассказать Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Банки обяжут возвращать россиянам украденные мошенниками деньги в полном объеме. В новую версию законопроекта «Антифрод 2.0» внесена важная инициатива. Также изменения коснулись подтверждения значимых финансовых операций. Предполагалось, что это будет делаться не только посредством СМС, но и через мессенджер «Макс». Против этой меры выступили банки, поэтому «Макс» убрали. При этом оставили норму законопроекта о том, что россиянину можно будет иметь не больше 20 банковских карт. Власти разрабатывают комплекс мер для того, чтобы разобраться с топливными проблемами на территории Крыма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ситуация на контроле президента. Также, как пишет газета «Взгляд», глава региона Сергей Аксенов пообещал выделить специальные автозаправочные станции для выезжающих с отдыха туристов. Напомню, что ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне обстрелов с поставками, по НПЗ и поставками топлива на территорию региона. Россиян попросили отказаться от визитов в Израиль. Там и на Ближнем Востоке происходит обострение конфликта. Об этом сообщает посольство нашей страны в Тель-Авиве. В диппредставительстве добавили, что на сегодня у них нет данных о россиянах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Там же добавили, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать в штатном режиме. Гипоаллергенное меню в российских школах может появиться в начале нового учебного года. Работа в этом направлении продолжается. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасного питания для детей с пищевыми аллергиями и особыми диетическими проблемами. Также Попова отметила, во многих школах сейчас популярны и шведские столы. Ведомство не препятствует подобной практике. В регионах страны в эти дни продолжается всероссийская акция «Цветы России». Она приурочена к государственному празднику Дню России, который мы будем отмечать 12 июня. Так, новых красок добавили Чебоксарам. В одном из самых популярных мест отдыха вдоль залива с видами на Волгу высадили больше 1000 кустов шалфея. Участвовали все желающие. Один из парков Подольска украсили около 200 различных цветов. К акции также присоединились Астраханская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан. И о валюте. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Много чем хорошо жаркое солнечное лето, ну, в том числе и тем, что ни одна женщина ведь не скажет, что ей не хватает тепла. Тем более, если еще и двигаться под такие заводные ритмы. Группа «Мираж» с нами на Ретро FM, 15.41, точное московское. Уже через 3 минутки дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Послушаем песню из мюзикла «Шахматы», а также Льва Лещенко и группу «Ля Буш». Оставайтесь с нами.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная, с прояснениями, погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Между прочим, всем известный Бангкок, столица Таиланда, на самом деле вовсе не Бангкок. Так его назвали для нас с вами, чтобы мы не ломали язык об его настоящее название. Крунгтеп Маханакорн Амон, ну и дальше еще 14. 14 слов, которые я даже не рискну произнести. Неудивительно, что Бангкок внесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым длинным названием. Мирей Хэт и его «Одна ночь в Бангкоке» на Ретро FM, 15:55 по Москве.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: столице 16.00. Далее Тайп, Эдди Хантингтон и поющие гитары споют и сыграют нам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 26 новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов появились в Северной Осетии с начала года. Как сообщает МинЖКХ топлива и энергетики региона, с января по апрель вывезено почти 60 тысяч тонн мусора. В текущем году для сбора отходов закуплено 111 новых контейнеров и 158 для дальнейшей замены изношенных. Данные меры направлены на улучшение доступности площадок, снижение захламления территории и подготовку к внедрению раздельного сбора мусора. Капитальный ремонт школы в селении Рассвет Ордонского района завершится к началу нового учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, на первом этаже работы выполнены. Заменены окна и обновлена кровля. Для полного завершения ремонта необходимо дополнительное финансирование. Атаров поручил управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию на оставшийся объем работ. Это позволит определить необходимую сумму и завершить ремонт. Информация об усилении противовоздушной обороны в связи с размещением военных самолетов в аэропорту Владикавказ ложная. Как сообщает Центр управления регионом, в аэропорту данную информацию опровергли. Сообщение не соответствует действительности. ЦУР призывает граждан быть бдительными, доверять только официальным источникам и не распространять неподтвержденные сведения. 250 тысяч рублей потеряла жительница Владикавказа при покупке брендовой одежды через социальные сети. Как сообщает МВД по Северной Осетии, в переписке лжепродавец предложил девушке внести полную предоплату за товар. Потерпевшая перевела указанную сумму, однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинские борцы завоевали 7 наград на чемпионате России среди спортсменов с нарушением слуха. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, соревнования проходили в Калининграде. Нашу сборную представляли 9 борцов. Они завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В общекомандном зачете у региона второе место. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: бывают дни, которые хочется поставить на повтор, как подмечают любители путешествий. Очень часто такое случается где-то вдалеке от дома. Эта музыкальная история рассказывает как раз об одном из таких запоминающихся периодов жизни. Альбано и Рамина Пауэр с нами на Ретро FM. Далее Бакара, Игорь Саруханов и Джимми Саммервиль. В Москве 16:16. Меня зовут Олег Орлов. Легкого всем понедельника под музыку Ретро FM.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Популярный испанский дуэт «Бакара» на Ретро-ФМ, блиставший в конце 70-х, начале 80-х. Кстати, назвали дуэт в честь сорта розы, которая стала логотипом коллектива. Роза, по всей видимости, очень стойкая. До сих пор песни «Бакары» бередят душу, а сама группа по праву занимает место в списке суперзвезд той эпохи и в плейлисте Ретро-ФМ. В Москве 16.30. Время новостей на Ретро-ФМ. Приветствую в студии Марата Бикметова. День добрый.
1: Добрый день. В этом году российские верфи передадут заказчикам 115 гражданских судов. На данный момент сданы 6 из них, уточнил глава Минпромторга Антон Алиханов. Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие. Министр также рассказал о модернизации судостроительного завода «Северная верфь». Обновление позволит выпускать там до 11 среднекрупнотоннажных судов ежегодно. Предприятие сможет строить газовод, возы, контейнеровозы, лесовозы, универсальные сухогрузы и другие типы судов. Россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тель-Авиве. В дипмиссии отметили, что рекомендации лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни вновь резко обострилась. На этом фоне и Израиль, и Иран призывают прекратить обмен ударами. Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777. Как отметили в воздушной гавани, прием широкофюзеляжного воздушного судна вместимостью 540 мест – это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны авиакомпании, растущего интереса к республике. Такой класс самолетов позволяет увеличить пассажиропоток и сделать путешествия более доступными. Напомню, обновленный аэропорт Сухум открылся после более чем 30-летнего перерыва в мае прошлого года. В Минэкономразвитии, между тем, спрогнозировали рекордные показатели турпотока во Вьетнам. По итогам текущего года он может превысить 1 миллион человек. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и спецпроектов ведомства Никита Кондратьев. В комментарии ТАСС он отметил, что за прошлый год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за первые 4 месяца этого года уже 500 000 человек. Доковидные показатели по взаимному турпотоку с этой страной уже превышены. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что Москва работает над введением группового безвизового режима с Вьетнамом. Четырехдневная рабочая неделя началась сегодня в стране. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому с учетом праздничного дня выходные в конце недели продлятся 3 дня с 12 по 14 июня включительно. При этом рабочий день в предпраздничный четверг 11 июня должен быть сокращен на час. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду. Этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на две части по 2 дня. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Всем, кто любит радио, кто жить не может без своей любимой радиоволны. Музыкальный привет от группы Queen на Retro FM. И всем, кому по долгу службы приходится рано просыпаться, привет от утреннего шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас, друзья. Игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11. Здесь на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе облачно и с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ох уж эти горячие девчонки и плохие парни, про которых поют Bad Boys Blue. Попереженятся, а потом не знают, как друг от друга избавиться. Иногда и 7 раз мерить надо, а не принимать спонтанных решений по зову сердца. Но ведь и передумать потом может. А вот те, кто прямо сейчас, может быть, даже спонтанно решил активно и под музыку Retro FM провести этот понедельничный вечер, категорически готов поприветствовать. В Москве без 5:05. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новый

0: Еще немного, еще чуть-чуть, и поедем, помчимся домой с работы. Те, кто живет в московском часовом поясе, уже поглядывают на часы. 16 минут шестого в Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем удачного завершения трудового понедельника и приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами. Это Бит-квартет «Секрет». Ну а совсем скоро будем подпевать на Ретро-ФМ Андрею Миронову и Сиси Кетч.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все без...
2: Что?
1: Аж...
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: скучно, девочки. Эту фразу Остапа Бендера может произнести практически каждый из нас, говоря о событиях, которыми нас трудно удивить. Перефраз из 12 стульев весьма актуален, особенно для тех, кто, кому постоянно нужно что-то новое. Кстати, сейчас постараемся что-нибудь придумать в плане новостей. Половина шестого в Москве, а с новостями нас на Ретро-ФМ продолжает знакомить Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Популярные курорты на Филиппинах не затронуло землетрясением. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стихийное бедствие произошло на южной части острова Минданао. Россияне его практически не посещают. Организованные туристы находятся на островах Баракай, Себу и Палаван. От пострадавшего побережья они располагаются на расстоянии 400-700 километров. Курорты на этих островах от землетрясения не пострадали. Туристы продолжают свой отдых, а аэропорты работают штатно. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом. По итогам прошлого года показатели увеличились в 3 раза в сравнении с 2024-м. Как говорится в докладе ведомства, всего зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как передает Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости гриппом среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В Минтруде не увидели смысла закреплять 4-дневную рабочую неделю законодательно. Такую позицию обозначил глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что нынешние нормы позволяют регулировать режим занятости при традиционно сформированной 5-дневной рабочей неделе. Котяков добавил, что сейчас можно в частности комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, а также трудиться по количеству часов или сдельно. Средняя стоимость машиноместа в новостройках Москвы выросла за год на 46%. Сейчас она составляет 5 400 000 рублей. Как пишет Коммерсант, аналитики учитывали в своем обзоре только площадки без территории Новой Москвы. По словам экспертов, основные причины удорожания – рост себестоимости строительства при удорожании материалов и рабочей силы, а также сокращение предложения машиноместа. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Каждый день безопасность горожан на воде обеспечивают свыше 80 сотрудников спасательной службы, однако сейчас их количество увеличено до 120. Специалисты патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют детей без сопровождения взрослых. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 73 рубля 47 копеек, евро также в минусе 85 рублей 56 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. А я всем желаю приятного вечера.

мысль о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним, как прозрачный месяц плывет.

0: все проходит, и это тоже пройдет. А о скоротечности бытия рассуждали еще в древние века. Вот и эта красивая песня в исполнении Михаила Боярского тоже имеет свой хронометраж, который, увы, заканчивается. А теперь то, что будет в ближайшей перспективе, хотя тоже пройдет со временем. Через несколько минут у нас на Ретро-ФМ группа «Европа», «Веси не птицы» и «Тайп» в столице 17.42.
1: Не проходит
2: реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
10: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
9: Сантехника Ёж.
11: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Музыканты группы «Европа» загрустили на Ретро-ФМ. Ну, если любовь не радует, можно ведь порадоваться чему-нибудь другому. Например, погоде, жарким июньским солнечным дням, самому началу лета. Оно ведь только-только набирает обороты, друзья, когда вроде ничего особо пока не надо и пока еще никуда не поздно. Все лето впереди. 17:55, столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 6 вечера в Москве. В начале нового часа у нас на Retro FM группа Rednox, Sting и Ласковый май.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 26 новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов появились в Северной Осетии с начала года. Как сообщает МинЖКХ топлива и энергетики региона, с января по апрель вывезено почти 60 тысяч тонн мусора. В текущем году для сбора отходов закуплено 111 новых контейнеров и 158 для дальнейшей замены изношенных. Данные меры направлены на улучшение доступности площадок, снижение захламления территории и подготовку к внедрению раздельного сбора мусора. Капитальный ремонт школы в селении Рассвет Ордонского района завершится к началу нового учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, на первом этаже работы выполнены. Заменены окна и обновлена кровля. Для полного завершения ремонта необходимо дополнительное финансирование. Атаров поручил управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию на оставшийся объем работ. Это позволит определить необходимую сумму и завершить ремонт. Информация об усилении противовоздушной обороны в связи с размещением военных самолетов в аэропорту Владикавказ ложная. Как сообщает Центр управления регионом, в аэропорту данную информацию опровергли. Сообщение не соответствует действительности. ЦУР призывает граждан быть бдительными, доверять только официальным источникам и не распространять неподтвержденные сведения. 250 тысяч рублей потеряла жительница Владикавказа при покупке брендовой одежды через социальные сети. Как сообщает МВД по Северной Осетии, в переписке лжепродавец предложил девушке внести полную предоплату за товар. Потерпевшая перевела указанную сумму, однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинские борцы завоевали 7 наград на чемпионате России среди спортсменов с нарушением слуха. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, соревнования проходили в Калининграде. Нашу сборную представляли 9 борцов. Они завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В общекомандном зачете у региона второе место. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа «Юритмикс» на «Ретро-ФМ» с красивой песней о чудесной силе любви, которую может познать каждый, стоит лишь открыть свое сердце. Все, чьи сердца открыты для песен любимых артистов, принимайте подарок от «Ретро-ФМ». «Crowded House», «Шура» и «Том Джонс» споют нам буквально через несколько минут. 18.17. Точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка «Ретро-ФМ».
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается. А если нейросеть бы этой видоизменила?
4: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ».
5: Реклама.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
9: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
8: У меня получится?
9: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится.
10: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
11: Эндулин. Кровля на все руки.
12: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: еще. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все без...
2: Что?
1: Что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Австралийская группа Crowded House на Ретро-ФМ, их красивая и душевная баллада о преодолении трудностей и вере в продолжение отношений. В общем, проблем не боимся, на милость обстоятельствам не сдаемся, не вешаем нос и рук не опускаем. В 18.30 в Москве узнаем, что происходит в стране и мире. Новости на Ретро-ФМ, в студии Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Запрещать провоз пауэрбанка в самолетах в России не будут. Как заявил министр транспорта Андрей Никитин, пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке. Устройства должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух. Пауэрбанки нельзя заряжать во время полета, и подзаряжать от них технику тоже нельзя. Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний пауэрбанков на борту лайнеров во время полета, однако полного запрета на их провоз ожидать не стоит. Премьер Михаил Мишустин поручил ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Необходимо также разработать критерии определения головных вузов для ключевых сфер экономики. Как передают РИА Новости, за формирование и обнародование рейтинга будут отвечать Миноборнауки и Минпромторг. При составлении списка станут учитываться вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также степень интеграции учебных учреждений в реализацию задач профильных национальных проектов. В Москве запустили четвертый маршрут речного электротранспорта «Лужники-Киевский». Он соединил три района столицы – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Всего на нем будут четыре причала. Вот двух новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируется до конца этого года. Ну а пока работают две остановки – это новый плавучий причал «Лужники» и действующий «Киевский», где можно пересесть на первый маршрут. Ночной забег пройдет в Москве в рамках проекта «Лето в Москве» 20 июня. Участникам предстоит пробежать 10 километров по новой трассе по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Завершится маршрут возле Университетской площади. Начало забега запланировано на 22 часа от Краснопресненской набережной. Все те, кто доберутся до финиша, получат памятную медаль. В АТОР рассказали о смещении запросов российских туристов. Отдыхающие заново открывают для себя различные виды поездок, среди них посещение монастырей или сел. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе отметила также интерес среди соотечественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться там старинному ремеслу. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 73 рубля 26 копеек. Евро также в минусе 85 рублей 28 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасного вечера.

0: странный все-таки народ. Американцы считаются одной из самых оптимистичных наций, но при этом грустных моментов в их жизни не меньше, чем в чьей-либо другой. Они в восторге от перспектив, которые открываются перед наукой, но при этом многие даже не имеют понятия о том, чем она занимается. Как показали данные опроса, проведенного лет 10 назад, если не ошибаюсь, каждый четвертый американец не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, как будто они живут еще в 16 веке. Бритни Спирс – одна из самых ярких поп-звезд конца 20-го, начала 21 веков на Ретро-ФМ в 18.42 по Москве. Далее будем подпевать Сиси Кетчи и Юрию Антонову.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Бывают в нашей жизни моменты, случаются моменты, которые хочется продлить до бесконечности. Об одном из таких как раз и поет Сиси Кетч на финиш этого часа. В Москве 18:55. Как бы мне не хотелось продлить свое пребывание в студии Retro FM, против расписания пойти не могу. Поэтому далее встречайте в этой студии Илью Глебова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь. До завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15% до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Робеть нам, знаете ли, некогда, так что мы только и успеваем, что включать звезд, причем самых разнообразных. Это Ретро-ФМ и ваша разнообразная любимая музыка. И меня зовут Илья Глебов, и 19.15 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Лев Лещенко, Моджо и Альбана и Рамина.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.
6: Да все бесплатно.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Алито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Алито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Алито.ру. 12+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
17: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Не минута покоя, только любимая песня на Red FM. Песня за песней. Есть небольшой перерыв. 19:30 в Москве. На Red FM новости. В студии Марат Бикметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Кабмин подготовит поправки по НДС для малого бизнеса. Премьер Михаил Мишустин поручил проработать законодательные изменения для бизнеса, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Ранее, напомню, президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Предложение отложить дальнейшее снижение порога для уплаты НДС Владимир Путин озвучил на Петербургском международном экономическом форуме. Критический период для российского рынка новостроек уже пройден. Об этом заявил гендиректор корпорации «Дом РФ» Виталий Мутко. По его словам, идет период снижения ключевой ставки. За 4 месяца этого года поступления в строительство от продаж новостроек составили 1,5 триллиона рублей. Это на 11% больше по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах из-за избыточного объема новостроек продажи отстают от темпов строительства, например, в Башкирии и Краснодарском крае. В Минфине заявили о наличии у каждого третьего россиянина финансовой подушки. Она способна покрыть как минимум 3 месяца расходов. Как уточнил замглавы ведомства Павел Кадочников, примерно 70% граждан ведут семейный бюджет, 56% ставят долгосрочные финансовые цели. Такая ситуация показывает постепенное формирование более ответственного финансового поведения, что положительно влияет как на благополучие отдельных семей, так и на устойчивость экономики в целом. Взаимный турпоток между Россией и Китаем в этом году может превысить 4 миллиона человек. Это на 60% больше, чем годом ранее. Как сообщили в Минэкономразвитии, летом туристический поток из Китая может вырасти на 40-45% в годовом выражении. Рейсов между двумя странами уже становится больше. Особенно удобно россиянам летать из Сибири, с Дальнего Востока, из Москвы и Петербурга. На рост турпотока в Китай повлияли в том числе ограничения на Ближнем Востоке. Кроме того, китайцы предлагают выгодные туры и хороший сервис. В этом плане они могут конкурировать с Таиландом, Турцией и Египтом. 4-дневная рабочая неделя началась сегодня в стране. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому с учетом праздничного дня выходные в конце недели продлятся 3 дня с 12 по 14 июня включительно. При этом рабочий день в предпраздничный четверг 11 июня должен быть сокращен на час. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. В конце выпуска курса валют на завтра: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На это пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: Всем, которым сейчас в детстве прибывают привет и зависть, всем остальным можно запросто в детство окунуться. Например, утром на работу надо вставать, а ты совершенно не хочешь и не встаешь. Но тут они совершенно точно кстати. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рита Субботина поднимут любого. Каждое буднее утро для вас. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. «Первая смена».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы,

0: Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках.
1: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Пол Янки, его, не совсем его, знаменитая, когда ты уходишь, ты забираешь с собой частичку меня. Никто никуда не уходит, все возвращаются, остаемся друг с другом, дополняем друг друга под музыку Ретро FM, 19.56 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, здрасте.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 20.00 в столице, дальше на Ретро ФМ. Секрет, Джо Кокер, веселые ребята, все как в первый раз.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 26 новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов появились в Северной Осетии с начала года. Как сообщает МинЖКХ топлива и энергетики региона, с января по апрель вывезено почти 60 тысяч тонн мусора. В текущем году для сбора отходов закуплено 111 новых контейнеров и 158 для дальнейшей замены изношенных. Данные меры направлены на улучшение доступности площадок, снижение захламления территории и подготовку к внедрению раздельного сбора мусора. Капитальный ремонт школы в селении Рассвет Ордонского района завершится к началу нового учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, на первом этаже работы выполнены. Заменены окна и обновлена кровля. Для полного завершения ремонта необходимо дополнительное финансирование. Атаров поручил управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию на оставшийся объем работ. Это позволит определить необходимую сумму и завершить ремонт. Информация об усилении противовоздушной обороны в связи с размещением военных самолетов в аэропорту Владикавказ ложная. Как сообщает Центр управления регионом, в аэропорту данную информацию опровергли. Сообщение не соответствует действительности. ЦУР призывает граждан быть бдительными, доверять только официальным источникам и не распространять неподтвержденные сведения. 250 тысяч рублей потеряла жительница Владикавказа при покупке брендовой одежды через социальные сети. Как сообщает МВД по Северной Осетии, в переписке лжепродавец предложил девушке внести полную предоплату за товар. Потерпевшая перевела указанную сумму, однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Осетинские борцы завоевали 7 наград на чемпионате России среди спортсменов с нарушением слуха. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, соревнования проходили в Калининграде. Нашу сборную представляли 9 борцов. Они завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В общекомандном зачете у региона второе место. Турнир прошел в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: то, чего ему не хватает, или то, кого ему не хватает. Надо сказать, что это хит 1979 года. И еще был вариант Лори Бренниган, и там тоже было все ого-го. Песни, которые совершенно точно ого-го для вас на Red FM 2016 в столице. Дальше для вас Рафаэла Карра, Леонид Агутин, Стиви Вандер. Через пару минут. Меня зовут Илья Клебов. Здрасте.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Много-много поздравлений, если вдруг у вас какой-нибудь личный сегодня праздник, или если вдруг вы сегодня отмечаете День океанов. Ну а мы сосредоточимся на очень актуальном. «20:30 в столице, на Ретро-ФМ новости, в студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Крыму возобновлено движение поездов. Речь об участках Яркая Симферополь и Урожайная Симферополь. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь было приостановлено сегодня днем после ударов украинских беспилотников. Пассажиров отмененных маршрутов доставляли автобусами. Утром глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал об ударе ВСУ по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста. Машинист получил ранение. На территории Крыма была объявлена эвакуация пассажиров всех составов. Запрещать провоз пауэрбанка в самолетах в России не будут. Как заявил министр транспорта Андрей Никитин, пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке. Устройства должны быть сертифицированными, их должно быть не больше двух. Пауэрбанки нельзя заряжать во время полета, и подзаряжать от них технику тоже нельзя. Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгорания пауэрбанков на борту лайнеров во время полета, но полного запрета на их провоз ожидать не стоит. Россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тель-Авиве. В Депмиссе отметили, что рекомендацию лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни вновь обострилась. На этом фоне и Израиль, и Иран призывают прекратить обмен ударами. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись. Как пишет Интерфакс, на участие не поступило ни одной заявки. РЖД объявили повторный аукцион в конце апреля. Первые торги, объявленные в начале марта, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В состав лота, напомню, входит здание вокзала 1901 года постройки, нежилое здание 1929 года, коммуникации, возможность долгосрочной аренды земли. Стартовая цена лота на аукционах составляла 4 миллиарда рублей. В Москве суд обязал Marketplace вернуть женщине деньги за сделанный ребенком заказ. Название торговой площадки в материалах дела не уточняется. Как сообщает РИА Новости, покупательница пыталась отменить заказ, но ей отказали. Как объяснили в службе поддержки, заказ сразу передали на сборку и отправку. А после окончания срока хранения доставленного товара Marketplace списал с банковской карты истицы деньги и установил отрицательный баланс в личном кабинете. В итоге спор завершился в пользу женщины. Суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. В конце выпуска курса валют на завтра: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Их удачный поход по всяческим увеселительным заведениям. Одно непонятно, они вспоминают, что было в прошедшую пятницу, или как-то вот строят планы на грядущие выходные. В любом случае, хей, на-на-на, это как раз то, что нам нужно. 20:42 в столице, мы продолжаем на Ретро FM. Bad Boys Blue, The Beatles и мелодия из телефильма «Цыган» через пару минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
7: Подробности по телефону звездочка 1800.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: грустная лирическая, это Bad Boys Blue и Мишель, которая так и не выходит на связь никак. Грустная лирическая, заканчиваем на этом, потому что в ближайшие 3 часа у нас будет только бодрая и танцевальная. Лучшая танцмузыка в живом миксе для вас на вечеринке Red FM с 9 до полуночи, как всегда. Начнем через 5 минут. Меня зовут Илья Глебов. Танц-привет!
1: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: австралийцы Savage Garden и, собственно говоря, самый громкий их хит про то, как нужно смотаться до Луны и обратно. Главное, обратно попасть в нужную точку. 21.18 в столице, мы в нужной точке. У нас тут в этой самой точке исключительно лучшие танцевальные хиты для вас в супермиксе. И это вечеринка Ретро FM. И меня зовут Илья Глебов, и мы двигаемся.
1: Реклама.

Круглосуточно.ру. 6+. Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Куплет. Прекрасная композиция. Собственно говоря, ну, что тут добавить, что отнять. 21:42 в столице. Очень ритмично и очень гневно. Танцевальные композиции для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Без всяких яких.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Здрасте, здрасте, здрасте, мордасти и безумие, безумие. Безумная музыка и безумные люди. Но это Атаван и их видение того, что у нас здесь происходит. Нет, у нас не так все, знаете ли, ужасно. Очень даже веселее все происходит. 21.56 в столице и лучшая танцевальная музыка здесь для вас. В живом миксе аж до полуночи.

0: Виола Валентина и ее романтичи, романтичи, романтичи. Мы против романтичи, конечно, ничего не имеем, потому что у нас абсолютно все романтическое, но при этом подвижная, бодрая и танцевальная. Лучшая танц-музыка на Red FM для вас в 22.17 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и это понедельничная вечеринка Red FM.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

Авито. Это стопроцентно жизненный хит Нека, который, собственно говоря, интересно, но был выпущен аккурат в самом начале июня 2000-го. Лучшая танцмузыка на Ретро FM здесь для вас на понедельничной вечеринке Ретро FM. Мы танцуем до полуночи.

Отличная тема. Вернись, я все прощу. Ну, как будто бы. Подобантон, Юбифоти и супер зажигательная композиция про ожидаемое возвращение. 22.56 в столице. Это вечеринка Ретро ФМ. Мы второй час уже с вами протанцевали и еще протанцуем целый час, между прочим. Так все тут устроено. Лучшая танцмузыка для вас.

самый случай, когда нам говорят, что потом суп с котом, а мы точно знаем, что потом все равно лучшая танцевальная музыка. 23.17 столица и лучшая танцевальная музыка здесь для вас на понедельничной вечеринке RetroFM.

Виктор Салтыков, на минуточку, лучший вокалист второго фестиваля Ленинградского рок-клуба 1984 года. Ну и хит группы «Форум» 1985 года. Лучшие танцхиты в жип-жип-джоу миксе на вечеринке Red FM. 23:42 в Москве.

маме дать тебя узнать, если вдруг не случилось, если вдруг не сработало, то можно перенести эту данность на следующий раз. Потому что в следующий раз не заставит тебя долго ждать. Лучшая танцмузыка для вас звучит каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. До завтра, через пару минут здесь будет Андрей Мареев. Встречайте его.

Ничего-ничего, уже совсем скоро в Ленинграде и севернее будут белые ночи, которые не только во сне, и которые чем севернее, тем меньше дают спать. Но это чисто физически очень сложно, особенно если привычки нет. Я помню, как-то в Мурманске очень долго пытался заснуть в белую ночь. Полярную, а нет, полярный день это называется. И, ну, на второй неделе удалось. Группа «Форум» на Ретро-ФМ в 00:17. Всем-всем-всем желаю доброй ночи, друзья, какого бы цвета эта ночь с вами ни была. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Depeche Mode, Maroon 5 и Крис Ри на Ретро-ФМ.

0: вот, я думаю, лирическому герою становится все понятно и даже немножечко обидно. Приходи, мол, только по ночам и непременно устал. И так уж и быть, накормлю, спать положу. 0.42 в столице. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ. Дальше Сандра, Владимир Высоцкий, «Блю Систем». А дальше еще больше вашей любимой музыки, друзья. Главное, не уставайте слушать и получать удовольствие.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Для кого-то это, возможно, послужит музыкальным сигналом, что стоит прервать безудержную деятельность, активность, притормозить, а может быть, даже оглянуться по сторонам, понять, что уж давным-давно наступил отбой, то есть то самое темное время суток, когда пора уже отдыхать, как и все нормальные люди. Сандра на Ретро FM в 0 часов 56 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья.

С одной стороны, четко очерченный ритм, с другой стороны, вот эта нежность и томность. В этом она вся, Патрисия Каас. 1:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад пожелать вам доброй ночи, друзья. И расскажу, не делая секретов, что совсем скоро к вопросу о томности, нежности и страстности услышим Сэм Браун, Натали и Мадонну. По-моему, неплохая девичья компания.

41 столица, совершенно замечательное время для того, чтобы послушать эту песню британской группы Duran Duran на Retro FM. Это, в общем-то, все песни, звучащие на Retro FM, звучат в свое положенное им время. Скоро CCKH, группа Smokey и Михаил Боярский.

Лето на дворе, друзья. Ну, насчет поцелуев не знаю. Тут уже дело сугубо индивидуальное, вернее, парное. Кому повезло, кому не очень. Сиси Кейч на Ретро FM, а тех, кому повезло. В 1 час и 56 минут. Всем без исключения желаю, если уж не везение в плане постройки личной жизни и такого же личного досуга, как минимум в том, как провести ночь. Спокойно и с удовольствием.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

знаете что, друзья, хочу вам пожелать, чтобы, как и в этой песне Криса Кельми, разлука в вашей жизни была исключительно для рифмы, потому что рандеву – это встреча, а ни в коем случае не разлука. 2:17 в Москве. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам желаю. Скоро услышим Валерия Золотухина с песней из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», группа «Антик» и Бонни Тайлер.

0: если честно, я слабо себе представляю мальчика, который согласился бы остаться в такой компании, пусть даже и на такой, довольно перспективной должности. Но, с другой стороны, скука, мокро, холодно, опять-таки, и темно там в глубинах, вот. Песни из мультфильма «В синем море белой пени» или «Ух ты, говорящая рыба» он еще назывался. 2:41 Столица. Дальше дуэт Maywood. Лев Лещенко и Тина Козинс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Да кто ж спорит, конечно же, мир меняется, так и мы тоже на месте не стоим. Меняемся, если не вместе с этим миром, то, ну, как-то в одном направлении. Очень хочется в это верить, потому что совсем уж в разные стороны с окружающим миром расходиться не хотелось бы. Дуэт Мэй вот на Ретро-ФМ в 2 часа и 56 минут. Желаю вам, друзья, доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.